несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть.

Я прошу, не сердись, не надо. Знай, что просто меня уже нет.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

лет. И пришел без меня рассвет. Я прошу, не сердись, не надо. Знай, что просто меня уже нет.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Предательски медленно длится. Пиши, когда едешь, все там же тебя буду ждать.
1: В автомобиле и автобусе, в метро, в офисе и дома, в лесу или на пляже. Радио «Нова» повсюду с тобой. Чтобы взять нас в дорогу, скачай приложение «Радио «Нова Торонто» в Google Play Store или Apple Play Store. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Твое любимое радио всегда под рукой. Включи и окунись в океан современной музыки, новостей юмора и полезной информации. «Радио «Нова». Мечты сбываются.

на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть,

Я прошу, не сердись, не надо. Знай, что просто меня уже нет.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Я прошу, не сердись, не надо. Знай, что просто меня уже нет.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

В автомобиле и автобусе, в метро, в офисе и дома, в лесу или на пляже. Радио «Нова» повсюду с тобой. Чтобы взять нас в дорогу, скачай приложение «Радио «Нова Торонто» в Google Play Store или Apple Play Store. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Твое любимое радио всегда под рукой. Включи и окунись в океан современной музыки, новостей юмора и полезной информации. Радио «Нова». Мечты сбываются.

помнишь огни в темной воде отражались. Мы были против этой дурацкой войны. Мы, в общем-то, и не сражались. Просто каждый верил, что он прав. Это не гнев, а жалость. Вечная осень, старость. Это все, что осталось. В какой-то момент был сделан акцент. Был дан ряд оценок. Ты тихо в себе, а я на концерт. Мне надо на сцену. Я взял суперприз и на бис. Я заплатил суперцену. Но я в моменте.

0: Радиошоу «Перекресток». Ваше утро начинается здесь. 2 часа непрерывного движения, новости, жаркие дискуссии, советы наших специалистов, музыка и юмор. Пристегните ремни безопасности. Поехали!
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире, как всегда, по субботам, радиошоу «Перекресток». И с вами в студии неизменный ведущий Игорь Тучинский. Сегодня у нас уже 2 мая. На улице довольно прохладно. Был 1 градус тепла, но солнце.

0: является абсолютным рекордом для Канады. Ну что ж, Дональд Трамп объявил о том, что война закончена. Он об этом объявил Конгрессу. И боевые действия не ведутся, но, тем не менее, продолжается блокада Ормузского пролива, что ведет за собой безумное повышение цен. Можно только представить себе, как трейдеры, которые занимаются продажей нефти, зарабатывают сегодня миллиарды долларов. Ну, мы посмотрим, как будут развиваться события, но вот... Мир неспокоен, вы это очень хорошо знаете. Мы об этом поговорим сегодня обязательно. У нас сегодня будут и канадские новости, и мы поднимем очень важную тему. 38 тысяч человек ежегодно погибает в Канаде от передоза наркотиков. Это можно сравнить, наверное, с населением небольшого города. 38 тысяч. Почему так происходит и какие пути выхода из этой критической ситуации? Мы говорим сегодня о международных проблемах, а у нас под носом умирают люди на ровном месте от того, что употребляют наркотики, ну и все вытекающие отсюда последствия. Во второй части программы у нас будет Надира Юлдашева. Я всегда рад ее видеть. Она всегда приходит с ценными советами. Есть много вопросов к ней. И мы поговорим сегодня и об общем нашем состоянии, а также о том, как жить после 60 лет, чтобы дожить хотя бы до 90. Все это в сегодняшней нашей программе, я думаю, достаточно. Я анонсировал сегодняшний выпуск. А сейчас в эфире песня Гарри Кричевский «Лелека». В эфире радио-шоу «Перекресток».
1: Я себе не можу зрозуміти. В серці залишилась ти чомусь. Літо, море і яскраві квіти. Цінувати так і не навчусь.

0: Проблемы с машиной? Устали от поисков места для качественного ремонта? Советуем. Приезжайте на современную станцию обслуживания автомобилей «Истмол Автосервис». Работы проводят квалифицированные механики на высокоточном оборудовании под руководством автодоктора Петра Эдлина. Мы быстро вернем вашу машину к полноценной жизни. Адрес 1057 Мартин Гроу Роуд, Ветобика. Телефон 416-626-6904.
1: Это мой прапрадед. Он пережил Холокост. А это моя прабабушка. А это бабушка. Она недавно покинула нас. Но я знаю, она всегда-всегда со мной.
2: Сохраняйте и передавайте потомкам самые трогательные воспоминания ваших родных. Stills Memorial Chapel. Мы будем рядом в сложную минуту и сделаем все, что от нас зависит. Stills Memorial Chapel. 905-881-6003. Наш сайт stillsmemorialchapel.com.
3: Страшной зимой ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось в кювете плакать, вовремя резину меняй, шофер.
4: И это можно сделать в любое удобное для вас время в компании Tire Domain. У нас найдутся шины для любой машины. 191 Credit Stone Road, южнее 7-го хайвея. Телефон 905-532-9277.
5: Итак, в эфире радиошоу «Перекресток», и сейчас, естественно, по традиции, обзор мировых событий буквально на этот час от наших коллег из телерадиокомпании «Нехта». Внимание!
6: Операция «Паутина 2.0». Россия потеряла самые современные самолеты. Мощный удар по авиации. Китай готовится к схватке с США, мощный удар по американским базам и разрушительный конфликт – официальное заявление. У врагов Путина появился очень ценный актив. Недавний подчиненный Мишустина сбежал на Запад. Демобилизация стала реальнее. Зеленский анонсировал большие реформы. Месяц до катастрофы. Многие страны превратятся в Кубу. Встанет почти все. Украинские силовики снова взялись за известного олигарха. Шансов дожить до освобождения стало меньше. Мастер-класс по дипломатии. Большой друг Москвы рассказал, как ведет переговоры у сортира. На свободу с нечистой совестью. Расхититель сокровищ Украины обещает делать это и дальше. Оскар как оружие. У критика Путина пропала престижная награда. Об этих и других событиях к утру субботы 2 мая. Мощный удар по авиации. ВСУ поразили сразу большую группу российских самолетов. По данным Генштаба, речь идет о бомбардировщике Су-34 и сразу нескольких новейших истребителях пятого поколения Су-57. Их держали подальше от Украины, на Урале, но рука возмездия дотянулась до ценной техники агрессора даже там. Удар был нанесен дронами, которые пролетели до цели расстояние в 1700 километров, нанеся удар по аэродрому «Шагол» в Челябинске. Неделю назад мы рассказывали вам об ударах дронов по Уралу. Тогда стало известно о взрывах в Челябинске и Екатеринбурге. Но только теперь генеральный штаб ВСУ поделился деталями этой операции. Американские военные бьют в набат. Китай готовится к схватке с США, и ставки гораздо выше, чем на Ближнем Востоке. По словам генерала Стивена Скленки, которого цитирую The War Zone, коммунистический режим способен нанести мощный удар по американским базам, прежде всего с помощью кибератак и роев дронов. И такой конфликт будет куда разрушительнее нынешних войн.
7: Не слушайте эту чушь о том, что они почти равны нам. Они равны нам, потому что соперничают с нами практически по всем показателям национального влияния.
6: Пекин, по оценке экспертов, хочет изменить мировой порядок и вытеснить США с позиции лидера. Судостроение Китая уже сейчас превосходит американское примерно в 230 раз, плюс рост ядерного арсенала и активное внедрение искусственного интеллекта. вот Россия уже стала вассалом КНР. К такому выводу пришел Bloomberg. По данным источников агентства, 90% технологий, которые находятся под западными санкциями, Россия получает через Китай. Причина проста. Кремль не хочет прекращать войну, а ЕС закрыл последние каналы поставок с Запада. В итоге Москва еще сильнее завязалась на китайские поставки, в том числе товаров двойного назначения. Владимир Зеленский анонсировал серьезные реформы в армии. Ключевая цель – усилить контрактную систему и дать возможность увольнения тем, кто давно мобилизован. По словам президента, изменения стартуют уже летом. В мае – финальные решения, в июне – первые результаты. В том числе обещают повысить выплаты. Минимум 30 тысяч гривен в тылу, на передовой – в разы больше. Особый акцент на пехоте. Для бойцов готовят отдельные контракты с выплатами до 250-400 тысяч гривен за выполнение боевых задач. Нефть заканчивается. Мир может столкнуться с дефицитом всего через месяц. По данным Bloomberg, отдельные страны рискуют остаться без этого сырья уже в июне. Причина – продолжающаяся блокада Ормузского пролива, через который раньше шла примерно пятая часть мировой нефти. Цены уже взлетели. За две недели плюс 25%. Рынок реагирует на блокировку иранских портов и затянувшиеся переговоры. Запасы, которые поддерживали рынок, приближаются к концу. Новый поворот в деле известного олигарха. Служба безопасности Украины совместно с офисом генерального прокурора объявили новое подозрение фигуранту дела Приватбанка. Фамилию подозреваемого не назвали, но, как сообщает Суспільне, речь идет об Игоре Коломойском.
8: В декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, которое находилось под его контролем. На данный момент установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.
6: Теперь 63-летнему фигуранту грозит до 12 лет. Игорь Коломойский контролировал Приватбанк до 2016 года, потом эта структура была национализирована. В 2023 он был арестован. Ранее Коломойского называли одним из богатейших людей Украины, а в 2019 было много публикаций на тему его связей с Владимиром Зеленским. Соратников Шойгу трясут и трясут как липку. Генпрокуратура требует конфисковать имущество у бывшего зама бывшего министра обороны Руслана Цаликова. Речь о рекордной сумме в 7 миллиардов рублей. Это земля, недвижимость, дорогие авто и деньги, оформленные на родственников. Сам Цаликов под домашним арестом. Его обвиняют в хищениях и взятках. Цаликов уже четвертый бывший зам Сергея Шойгу, попавший под уголовку за последние годы. Ранее больше всех публику шокировали масштабы краж Тимура Иванова, но теперь его 4 миллиарда поблекли на фоне 7 миллиардов Цаликова. Как думаете, а когда уже к Кожугетовичу придут силовики? А вот один из членов российского правительства ждать следователей не стал. Бывший заместитель министра Денис Буцаев, по данным источников, покинул страну. Он выехал через Беларусь и Грузию прямо в день своего увольнения. Официально по собственному желанию, но параллельно всплыли уголовные дела против топ-менеджеров структуры, которую он возглавлял. В материалах следствия упоминается и сам Буцаев. Речь идет о системе переработки отходов с оборотом в сотни миллиардов. Проект уже признали провальным на самом верху после срывов сроков и роста затрат. По данным российских СМИ, чиновник решил спрятаться в самом сердце бездуховного Запада, с которым борется российская власть в Соединенных Штатах Америки. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном все еще ни к чему не привели, и перемирие может смениться новыми ударами, а пока американские СМИ подсчитали, во что обошлась недавняя операция. По данным CBS News, реальная стоимость войны может достигать 50 миллиардов долларов, при том, что официальная оценка Пентагона вдвое меньше. Главная проблема – скрытые расходы, потери техники, поврежденные базы, износ вооружений. Только дронов Reaper потеряли 24 штуки. А каждый стоит десятки миллионов долларов. Эксперты предупреждают, восстановление запасов вооружений займет годы. Плюс растут расходы на топливо и логистику. И платит не только армия. И тут Остапа понесло. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал очень странное заявление.
9: Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня. А потом, когда возвращаюсь после встречи с Путиным, меня все в туалетах в Брюсселе спрашивают, что он сказал.
6: Ну, вот такая туалетная дипломатия. Интересно, что это Фицо так разволновался? Из-за поражения друга Виктора Орбана или из-за того, что европейские коллеги не хотят пропускать его самолет на парад в Москву? Украл, сел, вышел и снова взялся за старое. Российский археолог Александр Бутягин, которого на днях Москва выменила у Варшавы в рамках обмена 5 на 5, заявил, что снова собирается в аннексированный Крым. Он хочет продолжить работу археологической экспедиции в районе бывшего античного города Мирмеки. Именно за эту деятельность Украина выдала международный ордер на его задержание. Бутягин не раз бахвалился тем, что найденные там бесценные клады передавал в российские музеи. При этом этот расхититель народного достояния Украины спокойно разъезжал по Европе с лекциями. Но в декабре археолога задержали в Польше, а весной 2026-го суд одобрил экстрадицию в Украину. Тогда за него вступились и Песков, и Захарова. В итоге Варшава обменяла Бутягина с группой российских шпионов на журналиста Анджея Пачобута и других узников Москвы и Минска. И судя по заявлениям недавнего гостя варшавского СИЗО, эти несколько месяцев не научили его уважать законы Украины. Но вот с поездками по Европе Бутягин обещает быть осторожнее. Приключения Оскара. Фигурка, символизирующая самую престижную кинонаграду, пропала. Причем речь о той самой статуэтке, которую вручили россиянину Павлу Таланкину, соавтору документального фильма «Господин Никто против Путина». В США сотрудница авиакомпании не пустила Оскар в салон. Она заявила, что его можно использовать как оружие. Статуэтку отправили в багаж, и она просто исчезла по пути. Сообщение об исчезновении награды быстро облетело различные СМИ, но история быстро закончилась хэппи-эндом. Оскара Павла Таланкина нашли во Франкфурте на Майне. В авиакомпании Люфтганза извинились и заявили, что готовы вернуть награду владельцу. А ведь именно этот Оскар на самом деле можно рассматривать как оружие. Ведь фильм о том, как в российских учебных заведениях промывают мозги молодому поколению и учат ненавидеть украинцев и Запад, привлек внимание мира и нанес большой вред путинскому режиму.
10: Готовитесь купить или продать недвижимость или бизнес? Вам нужно составить контракт, завещание, зарегистрировать компанию? Тогда просто необходимо обратиться за помощью к Рональду Дэвидсону, адвокату с большим опытом. Индивидуальный подход к каждому клиенту, защита интересов при совершении важнейших сделок, вежливость и аккуратность в работе. Все эти качества присущи Рональду Дэвидсону. Телефон Рональда 416-792-55-56 416-792-55-56.
11: А вот и полиция.
12: А вот и штраф. Придется платить.
11: Не надо.
12: Почему?
11: А может, полицейский ошибся, и ты не нарушал?
12: В этом разберется и поможет вам доказать свою невиновность Леон Левин и его знаменитая компания Legal Age Consulting.
11: Тысячи благодарных клиентов, миллионы сохраненных для вас денег и чистое личное дело водителя.
12: Не спешите платить после встречи с офицером.
11: Сначала позвоните по телефону 416-225-5200 в Legal Age Consulting.
12: Здесь вам дадут оптимальный совет и, безусловно, помогут.
11: Леон Левин, 416-225-5200.
13: Переслать автомобиль из Канады в Украину раньше было сложным и рискованным делом. Но теперь эта услуга доступна у одного из лидеров канадской логистики – компании «Мист». Пересылка автомобилей из любой точки Канады в Европу или Украину еще никогда не была настолько простой и надежной. Вам остается только следить по трекеру, как авто едет туда, куда вам нужно. «Мист» – ваш надежный, проверенный годами перевозчик. Узнайте больше о пересылке автомобилей на сайте компании ca.mist.com или в ближайшем к вам отделении.
14: Приходила боль тупая, постоянная. На одной висела ноте неподвижная.
15: Боль зубная, нестерпимо окаянная. Все, иду я, нет, лечу я к Фиме Фишману.
11: Он совсем рядом, на 2777 Steels Avenue West, рядом с Lada Building. Телефон 416-650-2032 и Finn Fishman Dentist Extra Lux Prima 416-650-2032.
5: Итак, в эфире радиошоу «Перекресток». Ну что ж, две горячие точки. Одна горячая точка уже 4 с лишним года. Это война, которую развязала Российская Федерация против суверенного государства Украина. И вот на 5-м году войны Украина, как говорят, показывает зубы. И все чаще российские военные объекты, а также объекты энергетической инфраструктуры подвергаются нападению украинских дронов и довольно успешно. Ну, все видят, что происходит сегодня в Туапсе. Это пожары на нефтеналивных станциях, на нефтеперерабатывающих заводах, что наносит гигантский материальный ущерб Российской Федерации. И сегодня взрывы раздаются и в Перми. Там тоже пылают заводы нефтеперерабатывающие. Взрывы раздаются и в других городах, таких как Самара. И вот буквально последние 3-4 дня в социальных сетях появляется все больше заявлений, криков души, как говорят жители России, о том, что они беззащитны перед атакой украинских дронов. Они начинают открыто обвинять в этом руководство не только своего региона, но и руководство России в целом. Ну что ж, это закономерный итог безумной, бездумной войны, которую развязала Российская Федерация. Вы знаете, что рано или поздно война может вернуться туда, откуда она начиналась. Вот именно так происходит сегодня в Российской Федерации. Давайте послушаем, что говорят жители России по поводу своей беззащитностью перед атаками украинских дронов. Давайте послушаем.
16: С 22-го года у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Вы об этом подумали, скажите? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты. То есть в 24-м году вы этого не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь всеми чиновниками вместе.
17: Народ сейчас, на самом деле, находится в бесправном положении. И вот эти вот, знаете, лица, которые должны отвечать, но себя сняли, любую ответственность, начиная от президента, вот, и возложили вот это все на нас. Я вот, как вот до этого Светлана Сергеевна говорила, что говорят, идите и сами разбирайтесь со своими управляющими компаниями. Типа того, а зачем вы их наняли, если они, так скажем, ну, некомпетентны? Так у меня такое же предложение. Давайте тогда мы пойдем реально и снимем тогда с должности всех некомпетентных, начиная от Путина Владимира Владимировича, который вступил в это СВО, зная, что у нас вообще мирные жители вообще не защищены. И в течение 5 лет практически, так скажем, ничего у нас не было сделано. У нас только сейчас оповещения повесили, какие-то сигналы. И люди вообще недоумевают, а нахрена нам это надо, если нет убежищ? И когда, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия, ну это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетит, что это будет лететь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление.
18: Я считаю, что нам, как народу, прежде всего, нужно понять, что мы здесь власть. Мы по 3-й статье Конституции. И вообще, мы здесь граждане, мы по принципу мы здесь хозяева в этой стране. Мы их наняли. Мы наняли президента. Мы наняли всех этих губернаторов. Мы всех глав и мэров. Мы наняли. Ну так, по закону устроено.
5: Вот такая примерная истерика звучит сегодня в социальных сетях. Вы знаете, интересный очень факт. В 22-м году эти люди поддерживали, эмоционально поддерживали действия своего президента, когда российская армия пыталась за 3 дня взять Киев и установить там свой режим. И даже сегодня они как бы не осуждают это СВО. Они говорят, надо было подготовиться к этому СВО, надо было нам бомбоубежище организовать, а потом уже идти туда. Но процесс начался, и мы видим, как в умах многих россиян сегодня происходят изменения. Они начинают, наверное, просыпаться от этой спячки своей, да, эмоциональной, в которую их ввергла своей пропагандой кремлевская власть. Ну и это будет продолжаться до тех пор, пока Российская Федерация не уберется с территории Украины. И, безусловно, пока все те, кто был в основе этой войны, не будут жестко наказаны. Сейчас вашему вниманию фрагмент интервью. Это интервью взял мой коллега из радиостанции Deutsche Welle, немецкая волна, у журналиста, у известного журналиста Игоря Яковенко. Те из вас, кто следит за событиями в Украине, наверное, смотрят в YouTube его передачи. Вы знаете, в отличие от других оппозиционных деятелей, которые сегодня находятся за границей, я могу назвать только Гарри Каспарова и вот Игоря Яковенко, это люди, которые конкретно говорят о том, что режим должен быть повержен, строй в России должен быть сменен, и нужно помогать украинской армии одержать победу над кремлевскими чиновниками, над кремлевскими лидерами, для того, чтобы мир был тем, каким он должен быть. Ну и еще Игорь Яковенко выдвигает свою точку зрения, что может произойти в России, что будет происходить в России. Он не называет сроки, но давайте послушаем фрагмент этого интервью. Игорь Яковенко очень опытный, умный журналист. Он в свое время даже был депутатом Государственной Думы в начале 2000-х годов. Он был председателем Союза журналистов России. Но с началом войны он занял очень четкую позицию в поддержку Украины в ее борьбе против путинского режима. Мало того, он еще и занимается сбором средств для украинской армии.
19: Я вот вижу, что в вашем YouTube-канале, в ваших, так сказать, сетях, все время, так сказать, среди прочего, просьбы, так сказать, донатить Легиону Свободной России, донатить на дроны для украинских вооруженных сил. Вы понимаете, что вы в этой ситуации представляете очень маленькое меньшинство, даже среди меньшинства оппонентов
20: Путина? Да, я видимо, почти всю свою жизнь я оказывался в меньшинстве, которое является частью меньшинства. Ну, так устроен, у меня нет с этим никаких проблем. Просто для меня ситуация предельно простая. Сейчас идет война, и политическое самоопределение, оно очень простое. Это тот случай, когда устраняются все сложности. Либо ты на стороне России, либо ты на стороне Украины. Либо ты желаешь поражения России, а я желаю поражения России, и тогда ты собираешь деньги на помощь вооруженным силам Украины. У меня нет возможности пойти воевать. Я не молодой человек, и не очень я буду там обузой. Но если бы у меня была возможность, я бы обязательно стал добиваться пойти воевать на стороне Украины. Обязательно. Прежде всего, я исхожу из того, что в этой войне надо поддерживать правильную сторону. Правильная сторона – это Украина, поэтому я желаю поражения России. Это раз. А второе, я думаю, что у России в том виде, в каком она сейчас есть, это имперское образование, у нее нет будущего. Никакой прекрасной России будущего не будет. Я в этом убежден. Просто вот весь мой там 50-летний опыт исследований, социологии, россиеведения, если хотите сказать, знать, показывает, что никакой прекрасной России не будет в этих границах. Россия может скажем, войти в Европу, в демократию только частями. Помните замечательное высказывание генерала Чернота из «Бега» булгаковского? «Россия не помещается в шляпу». Так вот, она не помещается ни в шляпу, ни в Европу, ни в демократию.
0: Скажите, а при чем здесь размер? Канада – гигантская страна.
20: Дело не в этом. Дело в том, что Россия...
0: Соединенные Штаты не маленькие.
20: Да, это правда. Но Россия – это империя. Соединенные Штаты никогда не были империей. Канада никогда не была империей. Россия создана в результате завоеваний. И Россия не является... Знаете, есть еще один такой термин – органическая страна, неорганическая. Так вот, у России связи между... органической связи между Чечней и Санкт-Петербургом нет никакой. Принципиально нет никакой связи. Вот США очень гетерогенная страна. Где Техас, где Калифорния, все понятно, но там есть связь. Это общая конституция, общее представление о законе, а здесь нет ничего. Помните знаменитый Горбачевский референдум по поводу сохранения Советского Союза? 76% проголосовали за сохранение.
0: 91 год, март.
20: Да. Через несколько месяцев Советский Союз распался. Скажите, пожалуйста, вы помните, кто его вышел защищать? Николай Травкин, одна штука. Николай Травкин со своей демократической партией. Все. Никто, Советский Союз, то есть люди проголосовали за сохранение, потом он распался. Сибирь точно так же ненавидит Москву, как и Дагестан. Урал. Когда Ельцин немножко, так сказать, дал слабину и берите суверенитет сколько хотите, тут же создалась Уральская республика, тут же создалась Сибирская республика. Уральская республика, там даже деньги свои стали выпускать.
0: Так? То есть страна была нищая совсем.
20: Правильно, правильно. А сейчас она что, богатая, что ли?
0: Ну, побогаче будет, ну, чем в 91-м году.
20: Ну, сейчас уже...
0: Все уже знают, что такое стиральная машина, отдых не только в Турции.
20: Это правда, но движение идет в ту сторону. И самое главное другое. Речь-то не идет ведь о том, что вот сейчас она развалится. Сейчас есть скрепы. Это прежде всего ОМОН, ФСБ, суды и так далее. Но если и когда, я надеюсь... Благодаря, в том числе и самым разным усилиям, Украина победит, а Россия потерпит поражение, то пойдет процесс развала, который был в 17-м году.
0: Почему, если стране, собственно, сейчас, мне вот с вами хочу поспорить на тему, стране наплевать на то, что происходит. Люди делают вид, что ничего не происходит. Да, они все больше и больше понимают, что что-то пошло не так. Но все равно от этого изолируется. Вы сами сказали, народ не субъектен.
20: Да.
0: Высказать.
20: Да. Так?
0: Кто будет заниматься субъектностью, внезапно проявит ее, ниоткуда взявшуюся? Просто при поражении, ну, та уйдет в какой-то форме Путин. Либо он уйдет на пенсию, либо его там уйдут. Придет условный какой-нибудь новый, неважно, молодой Примаков, старый Рыжков, неважно кто. И скажет, с другой именем, другой фамилией, немножко другая биография. Часто говорят про Мишустина, неважно кто. И скажет, да, ну, вот этот был виноват, Путин. А мы сделаем сейчас все нормально, значит, санкции мы отменим, потому что, знаете что, а вам не нужен этот Донбасс. Зачем вы столько денег не утратите? Мы его оставляем, отдаем этим, пусть украинцы им подавятся этим Донбассом. Зато сейчас пойдут деньги, снимем санкции и так далее. И мы это вернемся в виллы, вернемся к счетам, вернемся к всему. И все еще скажут, отлично, супер, классные ребята.
20: Старый молодой Мишустин, Примаков могут говорить все, что угодно.
0: Неважно, Пупкин.
20: Это не имеет никакого значения. Момент поражения, вот момент поражения, вот Путин в Кремле, он никуда не делся. Путин в Кремле, момент тяжелого военного поражения, результат катастрофический. Потому что, первое, миллион упырей, которые привыкли убивать за большие деньги, которые сейчас находятся на фронте и убивают украинцев за большие деньги, они окажутся не у дел, они хлынут все. 17-й год, даже конец 16-го года, когда вся вот эта вот российская армия хлынула. Куда она хлынула? Они хлынули и в Питер, они хлынули и в Москву, и они на штыках принесли фактически сначала революцию, а потом переворот. И сейчас вот эта вот вся чудовищная лавина упырей, которые, часть из которых наемники Что такое российская армия? Половина наемников, а половина уголовников. Вот эта вот вся масса злобная, пропитанная ненавистью, привычкой и умением убивать, она хлынет в Россию. И это будет почище 17-го года. И никакая власть не устоит. Мало того, кто может подобрать? Очень просто. Единственное, кто может подобрать, это власть. Власть. Да, кто может подобрать? Это прежде всего те самые губернаторы, ничтожные, о которых ноги вытирают. Но это примерно такая же ситуация, как когда развалился Советский Союз, секретари Компартии Союзных Республик, которые тоже были назначенцами, они тут же с удовольствием стали президентами, турецкими султанами и так далее. И здесь та же самая ситуация произойдет. То есть вероятность того...
19: Советский Союз недоразвалился, по-вашему?
20: Конечно. Конечно.
19: Потому что только так эта логика работает.
20: Только
19: что-то недоразвалившийся сектор. Так история не повторяется.
20: Только так. Нет, подождите, одну секундочку. История заключается в том, что имперское образование, созданное империей, в 21 веке не живут. Ну, не живут империи в 21 веке, вот такие, как Россия. Это Австро-Венгерская империя, Турецкая, Османская империя, другие империи, которые Британская империя. Они по-разному разваливались, по-разному. Но они все развалились. Российская империя очень сильно задержалась на свете. Она пыталась развалиться дважды. В 17-м, в 91-м. И сейчас она беременна развалом. И Путин, он очень сильно ускорил этот развал. 24 февраля 2022 года.
19: Вы не первый, кто это говорит. Последний вопрос. У вас есть представление, когда это случится?
20: Нет. Я не глотаю шпаги, не хожу по воде и не предсказываю будущее.
19: Игорь Яковенко, большое спасибо за интервью.
20: Спасибо, Константин. Мне было интересно.
19: И мне.
1: В эфире радио-шоу «Перекресток» с Игорем Тучинским. Впереди реклама. Оставайтесь с нами.
21: Алло, гараж? У меня машина сломалась. Что мне делать?
22: Мадам, без паники. Вы позвонили абсолютно точно. В автотехцентре «Тае Домейн» есть все, что вам нужно. Техосмотр, сервисное обслуживание, alignment, ремонт двигателя, ходовой и электроники. И все это профессионально и быстро. Автотехцентр «Тае Домейн». Крупнейший в регионе профессиональный шинный центр. Официальный дилер линии «Nokian Tires». С полным рядом покрышек и дисков всех популярных брендов. Живи на скорости. Держись за руль. Автоцентр «Тае Домейн». 191 Кредистон Роуд в Конкорд. Телефон 905-532-92-77.
23: Помогите родным и друзьям в Украине и других странах Европы с МИСТ. Отправьте посылки и денежные переводы в Украину, оформив их на сайте ca.mist.com/portal или у представителей МИСТ. Закажите большой набор необходимых продуктов на сайте box4ukraine.com и отправьте их тем, кому это необходимо в Украине, или пожертвуйте благотворительной организации. Вместе мы сила. Все будет Украина.
24: Вас приглашает кредитный союз BCU Financial. Откройте счет здесь, и вы поймете, насколько это удобно и экономически выгодно. Отличные условия для получения моргидж, высокие процентные ставки по срочным вкладам, отсутствие оплаты за банковские услуги, дружественная обстановка и возможность общаться на родном языке. BCU Financial имеет отделение в разных районах Большого Торонто. На севере GTA обращайтесь по адресу 7077 Bathurst Street, Unit 5A, Торнхилл. Телефон 905-707-81-55. BCU Financial работает для вас.
25: Незнание канадских законов не должно работать против вас. Адвокат Вадим Кац напоминает, если вам кажется, что ваши права нарушены, если вас уволили, если ваша страховая компания не выплачивает вам то, что вам положено, проконсультируйтесь с адвокатом. Возможно, вам положены гораздо большие выплаты и компенсации, чем вы думаете. Консультация у Вадима Каца совершенно бесплатная, а выигрыш вашего дела докажет вам, что справедливость существует и закон на вашей стороне. Когда ваши права нуждаются в защите, звоните 416-221-9343. Ваш адвокат Вадим Кац. 416-221-9343.
5: Итак, в эфире радиошоу «Перекресток», дорогие друзья, и буквально через 2 минуты мы начнем говорить с вами о Канаде. У нас довольно большой канадский блок, и сейчас песня «Моя любовь» DJ Light. Слова Лины Костенко.

В эфире радиошоу «Перекресток» и сейчас обзор канадских событий. По данным Canada Mortgage and Housing Corporation, в Онтарио зафиксировано падение стартов строительства жилья на 13%, что стало антирекордом за последние годы. В самом Торонто ситуация еще хуже. Город получил значок F от Residential Construction Council of Ontario за снижение стартов на 58% и продаж на 91% по сравнению со средними показателями предыдущих годов. Премьер Форд признал проблему, но подчеркнул, что правительство уже запустило программу налогов и льгот для первых покупателей новых домов стоимостью до 1 миллиона долларов. В Торонто введены ускоренные разрешения для проектов у станций метро и ЛРТ. Министр по делам муниципалитетов объявил о дополнительных 325 миллионах долларов на инфраструктуру Waterfront Торонто, что позволит построить свыше 14 тысяч единиц жилья в Lower Don Valley. Активисты оппозиции обвиняют провинцию в недостаточных темпах. Цель в 1,5 миллиона домов к 2031 году остается под угрозой. В Торонто дефицит доступного жилья превысил 8 тысяч единиц. Арендная плата выросла на 7% за год. Правительство планирует в 2026 году, уже одобрено 110 из 132 Major Transit Station Area с поправками по плотности и высотности. Ну, знаете, цифр много, разговоров много, ну, город растет, город задыхается сегодня в автомобилях, и действительно транспортный коллапс, он, я не знаю, наверное, он уже наступил. Те, кто едут домой с одной части Торонто в другой, это очень хорошо ощущают. Президент США Дональд Трамп подписал президентский пермит на строительство расширенного нефтепровода Bridger, так известного как South Bow Prairie Connector. Проект предусматривает транспортировку до 550 тысяч баррелей канадской нефти в сутки из провинции Альберта через границу с Монтаной в штат Вайоминг, где трубопровод соединится с существующими сетями. Длина американского участка составит более 1000 километров. Часть маршрута использует инфраструктуру отмененного ранее проекта Keystone XL, что позволит существенно увеличить экспорт канадской нефти на американский рынок. По оценкам экспертов, реализация проекта может повысить объем экспорта сырой нефти из Канады на 12%. И тут возникает вопрос. Вы помните, как еще 6 месяцев назад Дональд Трамп визжал о том, что ему не нужна канадская нефть, канадский лес и так далее и тому подобное. И сейчас мы видим, как непоследователен, как безумен в своих действиях президент Соединенных Штатов Америки. И то, что мир сегодня так сильно лихорадит, это вот те права, которые есть у президента США, а мы знаем, что американская экономика сильнейшая пока что в мире, и американский доллар, он правит финансовой мировой системой. И до каких пор будет трясти вот так, мы с вами не знаем, но мы с вами четко ощущаем, как развивается инфляция и какова цена нефти сегодня.

0: Министерство транспорта Канады объявило о радикальном ужесточении ответственности авиаперевозчиков. Теперь максимальные штрафы за нарушение прав пассажиров будут увеличены в 4 раза. До 1 000 000 канадских долларов за каждый инцидент. Новые правила коснутся задержек рейсов более 3 часов, отказов посадки по овербукингу, потери или повреждения багажа, а также отказов в компенсациях за отмененные рейсы. Изменения вступают в силу через 90 дней после публикации в Canada Gazette. Министр транспорта объяснил решение резким ростом жалоб. За 2025 год в агентство по правам пассажиров в авиакомпании поступило более 28 тысяч обращений, на 40% больше, чем годом ранее. Пассажиры устали от безнаказанности. Новые штрафы заставят авиакомпании инвестировать в надежность флота и качество обслуживания, подчеркнул министр. Крупнейшие перевозчики Air Canada и WestJet уже выразили обеспокоенность. Представитель Air Canada заявил, что такие меры могут привести к росту тарифов на 3-5% и сокращению рейсов в малые аэропорты. Однако потребительские организации, включая Canadian Passenger Right Coalition, приветствовали инициативу. Наконец-то канадцы получат реальную защиту. Раньше штрафы в 250 тысяч долларов были для авиакомпании просто cost of doing business, отметил глава коалиции. Аналитики подсчитали, что новые штрафы могут принести в бюджет до 150 миллионов долларов ежедневно. Ну, смотрите, мы с вами хорошо знаем, как работают сегодня авиакомпании. Нареканий очень много, и на Air Canada тоже. Это компания, которая субсидируется государством нашим, и действительно люди заслужили за те деньги, которые они платят, отличнейший сервис. Перелеты сегодня по Канаде стоят дороже, чем перелеты в Европу порой. Вы можете себе представить, да? То есть из Торонто в Калгари билет может стоить $800 в две стороны в сезон. Если мы посмотрим на европейские перелеты внутри Европы, ну, там совсем другие цены. И, безусловно, если такое количество денег собирается с людей, люди вправе требовать компенсации за те неудобства, которые возникают. Ну, а большие штрафы должны принудить все авиакомпании выполнять свою работу так, как это необходимо. Вот такая вот информация. Ну, а сейчас... мы с вами, дорогие друзья, ну, находимся в тревожной ситуации. Нам всем, нас всех интересует судьба молодого поколения. Что мы оставим нашим детям, нашим внукам? В какой обстановке растут наши дети и наши внуки? И наркомания была всегда. И с ней пытались бороться, наркотики были запрещены, боролись, наркотики разрешили, думали, вот сейчас будет проще уже, запретный плод уже не такой сладкий, его нет просто. Но количество людей, которые страдают сегодня от наркотической зависимости, их гигантское количество. И это не просто сумасшедшие, это не просто, не знаю, какие-то там тунеядцы. Сегодня наркоманами становятся в прошлом специалисты, строители, водители. И сейчас небольшой обзор на эту тему в нашей традиционной уже рубрике «Разбор полетов».
1: В эфире рубрика «Разбор полетов». Актуальный анализ актуальных событий.
2: Приветствую всех на нашем сегодняшнем детальном разборе. Сегодня у нас тема, о которой, знаете, часто говорят шепотом или как-то вскользь, хотя она затрагивает огромное количество жизней.
3: Да, тема действительно тяжелая, но критически важная. Здравствуйте.
2: Мы будем погружаться в материалы и отчеты, касающиеся канадского опиоидного кризиса. Наша миссия на сегодня – это, ну, попытаться прорваться сквозь сухую статистику. Мы хотим понять истинные масштабы этой трагедии, ее исторические корни и, в общем-то, разобраться, что сейчас делается для спасения людей.
3: И что здесь особенно увлекательно, если так вообще можно сказать о кризисе, это то, как предоставленные источники полностью разрушают наши привычные стереотипы. То есть, когда вы смотрите на данные, вы понимаете, что проблема кроется совершенно не там, где мы привыкли ее искать.
2: Абсолютно согласна. И чтобы наша аудитория сразу поняла масштаб, давайте начнем с цифр. Я когда читала отчеты Агентства общественного здравоохранения Канады, я, честно говоря, была в шоке. С апреля 2016 года по март 2023 года более 38 тысяч смертей от передозировки.
3: Да, 38 тысяч. Чтобы это как-то визуализировать, представьте себе целый город.
2: Угу.
3: Вполне себе живой, процветающий город, который просто исчезает с лица земли. В среднем мы говорим где-то о 20 смертях каждый божий день.
2: 20 человек в день? Это звучит как какое-то, не знаю, тихое стихийное бедствие.
3: Именно так. Тихое бедствие. Причем оно бьет по всей Канаде. Сильнее всего, конечно, пострадали Британская Колумбия, Альберта и Онтарио. Но важно понимать, что это не только проблема больших городов, как Ванкувер или Торонто.
2: Да-да, кризис проникает в самые отдаленные сельские общины. И вот тут статистика наносит первый серьезный удар по нашим стереотипам. Кто становится жертвой? Знаете, мы привыкли думать, что это маргинальные группы, бездомные люди в переулках.
3: Угу. Классический образ из кино.
2: Вот именно. Но документы говорят совсем о другом. Подавляющее большинство жертв – это мужчины. Причем мужчины, работающие в строительстве, на производстве, в транспортной сфере. Как так получается? Как обычный строитель или дальнобойщик делает этот первый шаг в пропасть?
3: Ну, если связать это с более широкой картиной, то все начинается с физической боли. Это люди, занятые тяжелым физическим трудом. Скажем, строитель срывает спину. Или водитель получает травму. И их путь к зависимости начинается, как бы это страшно ни звучало, совершенно легально в кабинете врача.
2: То есть им просто выписывают рецепт?
3: Да, им выписывают мощные опиоидные обезболивающие. Оксикодон, гидроморфон. Человеку нужно кормить семью, он не может позволить себе долгий больничный. Он пьет таблетки, чтобы просто вернуться на работу. И зависимость формируется совершенно незаметно.
2: Ничего себе! Получается, человек просто следует рекомендациям врача?
3: Абсолютно. Мозг адаптируется к химическим веществам, рецепторы теряют чувствительность. Это не вопрос в слабости характера, это чистая физиология.
2: И в источниках есть еще одна пугающая статистика. Представители коренных народов в Британской Колумбии и Альберте, они умирают от передозировок в 5, а иногда и в 7 раз чаще, чем остальное население. Разрыв просто колоссальный.
3: Да. И тут мы затрагиваем боль совершенно иного уровня. Эти цифры невозможно объяснить только производственными травмами. Это прямое следствие глубокой травмы многих поколений.
2: Вы имеете в виду систему интернатов и колониализм?
3: Именно. Детей забирали из семей, лишали культуры. Эта историческая травма накладывается на современный системный расизм в здравоохранении. Их боль часто недооценивают, помощь приходит позже. Получается такой замкнутый круг из боли, бедности и отсутствия доступа к медицине.
2: Это ужасно. Слушайте, понимание того, как обычные люди оказались в такой ситуации, заставляет нас отмотать время назад, в 90-е годы. Ведь именно тогда в медицинской практике произошел какой-то глобальный сдвиг, верно?
3: Да, 90-е – это ключевой момент. Фармацевтические компании начали очень агрессивную маркетинговую кампанию.
2: А, я читала про это. Продвижение оксикантина и других препаратов нового поколения.
3: Угу. Врачам буквально навязывали идею, что эти новые лекарства имеют минимальный риск привыкания. И тогда же появилось понятие боли как пятого жизненного показателя.
2: Пятого жизненного показателя. Это наравне с давлением и пульсом.
3: Точно. То есть, если есть боль, врач обязан ее устранить. Любой ценой. И это привело к массовой раздаче рецептов от любых недугов. Болит зуб, потянул спину, вот тебе мощные опиоиды.
2: И вот здесь начинается самое интересное, ну, в трагическом смысле, конечно. Система здравоохранения сама расставила капканы. Пациентам выдали это лекарство, люди заработали физическую зависимость, а потом, когда врачи спохватились и стали сокращать рецепты...
3: Да, пациенты остались один на один со своей физиологической тягой. Зависимость – это же хроническое заболевание мозга, подобно диабету. Вы не можете просто забрать у диабетика инсулин.
2: Дали замок, заперли, а потом просто забрали ключ.
3: Очень точная метафора. Возник вакуум. Мозг физически кричит от боли. Наступает жесточайший синдром отмены. И этот вакуум моментально заполняет нелегальный черный рынок.
2: Что переводит нас к следующей фазе? Потому что то, что люди нашли на улицах, когда у них забрали рецепты, это было уже совсем не аптечное лекарство. Главным виновником смертей сегодня стал фентанил.
3: Фентанил и его аналоги вроде карфентанила. Это нелегальные синтетические опиоиды, и они в 50, а то и в 100 раз мощнее морфина.
2: В 100 раз? Кошмар. Но почему именно фентанил?
3: Экономика черного рынка. Он очень дешев в производстве. Не нужны поля для выращивания мака, как для героина. Все синтезируется в лаборатории, легко транспортируется, и картели начали подмешивать его во все подряд.
2: Да, в источниках говорится, что его добавляют в кокаин, в метамфетамин, часто без ведома самого потребителя. То есть суть проблемы сейчас даже не в передозировке в классическом понимании. Мы имеем дело с токсичностью наркотиков.
3: Верно. Люди умирают от отравления смертельно опасным составом уличных смесей. Вы не знаете, что покупаете.
2: Я видела данные про дозу. 2 миллиграмма фентанила являются смертельными. Это же...
3: Это размер нескольких крупинок соли.
2: Нескольких крупинок соли. И вот тут у меня возникает мысль. Покупка вещей на улице теперь напоминает игру в русскую рулетку. Причем в барабане не одна пуля, а сразу несколько. Что все это значит для, скажем, обычного подростка, который решил попробовать что-то на вечеринке из любопытства?
3: Это значит, что права на ошибку больше нет. Из-за токсичности рынка стерлась разница между человеком с 10-летней зависимостью и тем, кто пробует впервые. Риск для жизни просто колоссальный при любом даже разовом употреблении.
2: Хорошо, если смертность настолько высока, почему люди просто не пойдут к врачу? Зачем они употребляют эти смертельные смеси в тайне?
3: А вот здесь мы сталкиваемся со стигмой.
2: Стигма. Отношение к зависимости как к моральной слабости.
3: Да. И эта стигма заставляет людей скрывать свою проблему. Строитель боится потерять работу, мать боится, что у нее заберут детей, они употребляют в одиночестве, а когда происходит отравление фентанилом, рядом никого нет, чтобы помочь.
2: То есть одиночество повышает риск смерти до максимума?
3: Безусловно. И тут нужно еще упомянуть огромную роль социально-экономических факторов. Бедность, бездомность, нехватка психиатрической помощи.
2: И как на это все реагирует государство? Я так понимаю, ответ Канады – это так называемая стратегия 4 столпов.

0: снижение, когда людям выдают фармацевтические альтернативы уличным наркотикам. И я тут выступлю в роли скептика. Выдача рецептурных наркотиков за счет государства или вот эти разговоры про декриминализацию, кому-то это может показаться прямым поощрением зависимости. Как это вообще работает на спасение?
1: Это поднимает важный и очень сложный вопрос. Многие так думают. Но подход общественного здравоохранения предельно прагматичен. Вы не можете лечить мертвого человека.
0: Звучит жестко, но логично.
1: Основная цель – снижение вреда, увести людей с токсичного, непредсказуемого черного рынка. Дать им чистую дозу, от которой они не умрут сегодня вечером. Это дает им шанс дожить до того момента, когда они будут готовы обратиться за лечением.
0: Поняла. То есть это такой спасательный круг. Но ведь за кругом должен быть корабль. Я имею в виду лечение. И что у нас с программами лечения?
1: А вот тут огромный провал. В стране острая нехватка мест. Очереди на реабилитацию длятся месяцами.
0: Месяцами? Но ведь для человека с физической зависимостью каждый день на счету.
1: Именно. Человек приходит, говорит, я готов лечиться, а ему отвечают, подождите полгода. И за эти полгода он возвращается на улицу к фентанилу. Это огромная дыра в стратегии.
0: Да уж. А что касается четвертого столпа? Право применения. Я видела в материалах, что фокус полиции смещен на крупных торговцев.
1: Да, ловить уличных потребителей признано неэффективным. Тюрьма не лечит зависимость. Более того, в Британской Колумбии запущен пилотный проект по декриминализации хранения небольших доз.
0: То есть они пытаются перевести проблему из криминальной плоскости в медицинскую.
1: Совершенно верно, чтобы люди перестали прятаться и криминализироваться за то, что по сути является болезнью.
0: Подводя итог нашего сегодняшнего погружения, можно с уверенностью сказать одно. Опиоидный кризис – это точно не результат чьей-то личной слабости. Это огромная сложная трагедия.
1: Трагедия, рожденная медицинскими ошибками 90-х, усиленная социальной несправедливостью и ставшая невероятно смертоносной из-за токсичного нелегального фентанила.
0: Да. И решение здесь требует не осуждения, а научно обоснованного подхода, инвестиций в медицину и, знаете, банального сострадания. Потому что отказ от стигматизации – это то, что доступно абсолютно каждому из нас. Обычная доброта может подтолкнуть человека обратиться за помощью.
1: Я бы добавил, что мы все должны пересмотреть то, как мы относимся к людям в уязвимом положении.
0: И вот тут у меня в голове крутится одна провокационная мысль, которой я хочу поделиться в завершении. Мы много говорили про фентанил, про эти смертельные крупинки соли, но если стигма и страх осуждения заставляют людей скрывать свою боль, если они запираются в машинах или туалетах и употребляют в одиночестве, что многократно повышает риск смерти, то, возможно, именно социальная изоляция является таким же мощным фактором смертности, как и сам наркотик. Давайте подумаем. Не является ли создание по-настоящему открытых, поддерживающих и сплоченных сообществ самой сильной профилактикой любых кризисов общественного здравоохранения? Если человеку есть кому позвонить в трудную минуту, возможно, мы спасем тысячи жизней.
2: В эфире радио-шоу «Перекресток» с Игорем Тучинским. Впереди реклама. Оставайтесь с нами.
3: Милый, у нас проблема. Сегодня по дороге домой мой автомобиль остановил полицейский и сказал мне, что я превысила скорость. Теперь надо платить штраф.
4: Не переживай, дорогая. Не будем спешить с оплатой. А может, полицейский ошибся, и ты не нарушала?
5: В этом разберется Леон Левин и его компания Legal Age Consulting. Леон Левин помог тысячам наших соотечественников доказать свою невиновность и сохранить чистое дело водителя. Леон Левин вовремя придет на помощь. 416-225-5200.
6: Милый, ты меня успокоил. Я тебя очень люблю.
7: Организм автомобиля требует постоянного ухода. А что делать, если он забарахлил? Ответ простой. Немедленно отправляйтесь в Вистмолл Автосервис. Современная станция технического обслуживания автомобилей всех марок. Ее руководитель Петр Эйдлин вернет вашу машину к полноценной жизни. Высокоточное оборудование, классные механики продлят работу стального коня на долгие годы. Запомните, Вистмолл Автосервис, 1057 Мартин Гроув, Этобика, телефон 416-626-6904.
8: Оформляйте покупку, продажу недвижимости и бизнеса с консультантом «Перекрестка» Рональдом Дэвидсоном. Опыт, профессионализм и понимание.

0: Внимание нужд клиента, оперативность в работе и гарантированная юридическая помощь. Рональд Дэвидсон, 416-792-5556.
1: Во время нестабильности и неопределенности корпорация МИСТ продолжает работать для вас в обычном режиме.
2: Как и всегда, мы осуществляем доставку посылок, денежных переводов, продуктовых наборов и предметов первой необходимости для ваших родных и близких за рубежом.
1: За дополнительной информацией обращайтесь по телефону
2: 1 800 361 73 45.
1: Помним! Мы сильные, когда мы вместе, вместе.
0: Дорогие друзья, в эфире радиошоу «Перекресток», и сейчас в нашей студии находится наш консультант по вопросам вашего физического здоровья. Конечно же, это Надира Юлдашева. Надира, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте все, кто нас слушает и все, кто нас смотрит.
0: Надира, во-первых, я хочу выразить вам благодарность от имени наших радиослушателей, которые внимательно слушают вас. И большое спасибо за те советы, которые вы нам даете. Они нам помогают жить легче. Спасибо вам большое.
3: Надира, с удовольствием.
0: Спасибо вам. Но, Надира, большая армия наших радиослушателей вот сейчас – это люди, которым или приближается, для которых приближается определенный возраст, где-то 60 лет, и есть люди, которым уже за 60. И хотел бы я сегодня вот большую часть нашей беседы посвятить как раз жизни после 60.
3: Да, конечно. Хорошо. Это интересно, да.
0: Да, это интересно. И знаете, чем старше мы становимся, тем больше нам хочется жить. И дольше нам хочется жить. И мы внимательнее начинаем относиться к своему здоровью. И это естественно. Жизнь очень короткая, да, летит она...
3: Очень быстро.
0: Очень быстро. И вот есть ряд вопросов, которые я хотел бы поднять. Первый вопрос, Надира. Как вы считаете? Что самое главное меняется в организме человека после 60 лет? Какие процессы неизбежны, а какие можно замедлить? Пожалуйста.
3: Вот смотрите, первое, что мы говорим, понижается обмен веществ. Поэтому мы говорим уже после 40, после 50 лет мы поправляемся не от котлет, а от лет. То есть надо уже следить, всегда думать, помнить, что ты кладешь себе в тарелку, что ты кушаешь. Первое, нам нужно думать о том, что мы принимаем. Обязательно надо помнить, я всегда говорю, белок, чтобы каждый день был белок в тарелке. То есть неважно, на обед вы покушаете, там, чуть позже обед, на ужин уже надо что-то легкое. Обязательно, чтобы была зелень, зеленые продукты, овощи и травы, понимаете. По утрам желательно кушать каши разные. Каши и... Потому что в каждой каше, в каждом, в перловке, пшенке, пшенице, в гречке, везде там нужны, необходимы нам минералы. Особенно в перловке я очень люблю, ее обязательно надо промыть. Значит, там очень много коллагена, который нам нужен. Мы все пожилые, неважно, женщины, бабушки или дедушки, они все хотят быть молодыми. И не хотят, чтобы у них кожа старела. Вот этот вот коллаген я прям очень люблю и говорю, перловую надо кашу кушать желательно, ну, через день, через два, вот так, почаще. Угу. Вот. Второе, это надо движение, побольше быть на воздухе, стараться ходить. Если снега, и вы не можете выйти на улицу, старайтесь хотя бы по дому, по коридору, в подъезде ходить. Тогда, чтобы было движение. Обязательно, если мы двигаемся, то, значит, не будет уже гиподинамии, а значит, будет кровообращение улучшаться. И третье, что следить, чтобы не есть такой холестерин, содержащий жирное, мучное, вот такое, потому что сахарный диабет как раз вот появляется уже в пожилом возрасте, и выработка инсулина уже совсем по-другому идет. Вот эти вот три вещи, может быть, сон, есть, конечно, отдых, меньше стресса, вот это все, конечно, надо
0: Надира,
3: иметь.
0: Ну, смотрите, я так понимаю из ваших вот разговоров сейчас, что процессы замедляются в организме,
3: конечно,
0: нашем.
3: Конечно.
0: И их надо поддерживать, чтобы они не угасали.
3: Конечно.
0: Все эти процессы. И вот эти рекомендации с питанием, они действительно очень важные. И вы знаете, сегодня в Канаде считается, что 60 лет – это еще не пенсионный возраст.
3: Нет, это как 40 лет в нашем Советском Союзе. Я считаю так. Вот 60 лет, как наше, вот на 20 лет минус надо делать.
0: Окей, Надира. Ну и теперь с медицинской точки зрения. Какие три самых важных медицинских обследования нужно проходить людям старше 60 лет каждый год? Это очень важно. Пожалуйста.
3: Первое – анализ крови и мочи, потому что мы должны следить за почками. Если почки потихонечку выходят из строя, это очень тяжело восстанавливать, понимаете? Потому что все, что мы едим и пьем лекарства, они все промываются почками, поэтому почки должны быть в порядке. Анализ крови общий, и вот который врачи и фамилия-доктора назначают, там они следят за вашими гормонами, за щитовидкой, за холестеролом. Поэтому анализ крови необходим, конечно. Ну и третье, я считаю, хотя бы кардиограмма. Вот минимально кардиограмму сделать надо. УЗИ сделать еще лучше. Посмотреть, потому что наш мотор. Если мотор работает, значит, мы все двигаемся. Вот эти три необходимых. Кровь, да, моча и проверить сердце. Это кардиограмма и минимум кардиограмма. Если нет времени, это 5 минут занимает. В лаборатории, там, где делают кровь, там можно сделать кардиограмму и УЗИ.
0: Это мы говорим о более-менее здоровых людях в 60 лет. А если люди уже имеют хронические заболевания, наверное, какие-то вещи чаще делаются.
3: Ну это уже, конечно, там уже фэмили-доктор знает. Надо, конечно, пойти и зрение проверить год один раз. Потому что нагрузка, если зрение будет падать, оно будет падать с годами. Как мы считали, нас учили 45 лет уже, ну, минус 0,5 надо давать, потом 1, потом 1,5. То есть каждые 5 лет уже зрение будет на пол единицы уменьшаться. Поэтому зрение, конечно, надо проверять. Это обязательно. Эндокринолог должен проверить. Глазное дно проверять надо. Ну, там много исследований.
0: А вот сегодня врачи присылают женщинам уведомление о маммограмме после 50.
3: После 50,
0: да. А после 60 не нужно уже этого делать?
3: Нет, потому что очень большой риск. После 65, да, не 60, а 65, там уже они говорят, если в молодости это не было, то в 65 уже это очень редкий риск. А в 50, то они это могут сохранить. То есть глубоко проверить, взять уже пробу, и там уже либо удалить этот вот часть, где это захвачено онкологическое состояние. И также колоноскопии делают более 45-50 лет, то есть до 65. После 65 они уже не так сильно требуют уже, что надо делать колоноскопии. То есть мы стараемся раннюю диагностику сделать, пока человек молодой, чтобы принять меры, удалить и забыть об этом.
0: Я понял вас, Надира. А вот еще вариант с простатой.
3: Ну, простата, знаете, опять же, у молодых она проверяется.
0: Ну, потому анализ крови
3: проверяют, да. А в 65, 70, 68, 70, когда она выявляет, там уже говорят, либо уже от простаты будет человек умирать, либо он с возрастом от сердца будет умирать, либо от старости будет умирать. То есть на простату так сильно не обращать внимания. Но в молодом возрасте, да, мы обязаны проверять на...
0: Но вы советуете, чтобы попросить,
3: конечно,
0: у своего доктора,
3: конечно,
0: мужчинам вот этот PSA,
3: да? PSA, да.
0: Тест.
3: Да. Ну, вообще-то фэмили-доктор сама должна знать. Если вдруг фэмили-доктор не знает, конечно, мы должны напомнить, чтобы это сделали, дали. То есть там всего лишь приписание сделать, PSA и все.
0: Это общий анализ крови,
3: в общем, анализе крови. Плюс напишут, просто он платный, и, может быть, врачи боятся, но это все равно копейки стоит.
0: Конечно. Пропустить это, не дай бог, себе дороже потом.
3: Да, себе дороже, конечно.
0: Надира, вот вы говорили о мышечной массе. Говорят, что, что это одна из самых главных проблем в возрасте, да, что она уменьшается. Да, и вы говорили о белке.
3: Да.
0: Но, с другой стороны, я слышал, что большое количество белка влияет на почки. И что... где найти золотую середину и какой белок нужен? Растительный, то есть из мяса или из бобов?
3: Нет, здесь надо, знаете, что правильно подходить. С бобов мясо, с бобов надо кушать белок. То есть в рационе должен быть неделю 1-2 раза бобы. А куриный белок, мясо тоже нужно. Но нельзя садиться только на курицу, потому что в говяжьем белке тоже там необходимы витамины, которые нету в курином. Поэтому я считаю так, 100 грамм мяса в день желательно это кушать. По утрам кушайте йогурт, там тоже есть белок. Кушайте маленькую баночку, 1 столовую ложку йогурта, пол ложки, например, творога. Вот это и полезно, и плюс горсть ягод. Самый полезный завтрак, понимаете?
0: Да.
3: Я вот так считаю. И знаете, ягоды, они же они же омолаживают, они разжижают кровь, они поднимают иммунитет. Поэтому не столько важно кушать гранаты, груши. Вот гранат сейчас очень много рекламируют. Груши, сливы, вот это все. Желательно ягоды, их надо кушать ежедневно. А фрукты уже можно кушать там пол яблока или там пол груши, там небольшую одну сливу. Вот каждый день в рационе это как едой это можно скушать.
0: Надира, еще очень важный вопрос. Почему именно после 60 резко растет риск гипертонии, инфарктов и инсультов? Что реально помогает снизить этот риск хотя бы на 30%?
3: Во-первых, стресс. Но я знаю, что стресс очень тяжело убрать. Для этого нужно просто ходить в джим. Если нет возможности пойти в джим, значит, ходить побольше по воздуху. Потому что когда человек ходит, когда мышцы все работают, стресс немножко, человек отвлекается, стресс уже уходит. И организм начинает уже как бы поднимать свой иммунитет сам, угу. как бы омолаживать себя. А потом, значит...
0: Мы говорили об инфарктах и
3: инсультах. Инсультах. Значит, здесь надо следить за тем, что вы кушаете. Холестерол. Если, значит, будете кушать много жирного, как это модно, кушают баранину свежую, понимаете, сливочное масло много, то, конечно, это тоже холестерол. Если не будешь наблюдаться, не будешь проверять кровь, заследить за холестеролом, конечно, это будет приведет к инфаркту. К инсульту. И плюс здесь надо всегда помнить о наследственности. Угу. Если наследственность отягощена, то здесь надо уже пораньше думать об этом. Уменьшить сахар и соль. Главное – соль, потому что соль – это приводит к гипертонической болезни, значит, давление повышается, придет к инсульту. Нервная система слабая, стресс не перенес. А почему? Потому что человек не привык переносить стресс. А если он будет ходить, двигаться в джим, ходить, тут эндорфины будут развиваться больше, этот гормон счастья.
0: Понимаю.
3: И он не будет так сильно переживать, нервничать и близко к сердцу брать.
0: Я понимаю. То есть, в принципе, это болезнь сосудов, да? И
3: да,
0: инфаркт,
3: да,
0: и инсульт, да?
3: Да,
0: тромбы.
3: Тромбы наши. А чтобы не были тромбы, я и говорю, чтобы не было холестерола повышенного.
0: Надира, вы говорите ходить в джим. Значит, я думаю, что если ходить в джим, это не просто самому заниматься, а надо какой-то хотя бы урок получить у тренера,
3: да,
0: чтобы нагрузки
3: знать, какие.
0: Знать свои.
3: Да, до этого надо пойти к кардиологу или к фэмили-доктору, взять направление и провериться. Поэтому во всех джимах стоят кнопки первой помощи. Люди никогда не проверялись, не знают свою нагрузку, а душа молодая, все равно душа молодая.
0: Да,
3: начинает идти 20-30 минут, да потом еще как побежит на 3 минуты, и потом бах, и вот тебе инфаркт.
0: Да.
3: Поэтому провериться сначала надо, а потом ходить в джим. Понимаете, джим оздоравливает. Я сейчас многих-многих пациентов вижу, те, кто занимается джимом, спортом, так сказать, каким. Не надо какой-то именно спорт. Сами с собой занимаются. Начинали с учебы. Да, очень много всяких видео, которые дают после 60, вот такие можно упражнения. Да даже никакие гантели. Возьми палку, руками поднимай эту палку, начинай ноги поднимать туда-сюда.
0: Не лежи,
3: конечно. И все это будет хорошо. И общаться с людьми, общаться. Вот мне понравилось, очень часто каждый месяц, полтора месяца собирается клуб бывших певцов, артистов. Они собираются как потлак, поют, развлекаются, танцуют. Они все после 65-70 лет.
0: То есть не замыкаться.
3: Не замыкаться, да. И можно петь. Петь. И никогда не поздно начинать петь, потому что годами у нас после 60 голосовые связки садятся, и человек, а тем более пожилые старики, они дома сидят, не общаются, и вот у них вот это вот все потихонечку
0: садится.
3: Развивается, садится, и депрессия развивается. Пойте сами себе, что-то посуду моете, готовите, что-то делаете, пойте, ходите, распевайте. И плюс это очень хорошее, полезное для легких и для сердца. То есть не будет развиваться легочно-сердечная недостаточность. Много вот у меня даже есть знакомый пациент, которому уже 97 в этом году будет осенью, и он начал петь где-то после 80.
0: Проснись и пой, как в той песне.
3: Да, вот хорошо сказали.
0: Да. Надира, вот, кстати, стресс-тест, так называемый, да, который рекомендуют сегодня, кстати, и пожилым людям тоже пройти. Он как раз покажет, возможно, нужно ли вам ходить в фитнес или можно вам ходить.
3: Да.
0: Я так тоже понимаю, да? Это нагрузка.
3: Да. Тогда они могут сесть на велосипед. и крутить велосипед, конечно, после обследования, потому что велосипед тоже дает усиление пульса, можно сидеть, крутить педали, и тоже там есть еще лыжи, там тоже не так сильно тяжело. Тоже 3-5 минут походить, но во всяком случае ходить надо. Да потихонечку, да хоть чуть-чуть, легкие приседания на стул, не надо вниз садиться, на стул сел, встал, 3 раза, потом 4 раза потихонечку увеличивать эту нагрузку дома.
0: Спасибо большое. Надира, вот вы только что говорили о том, что действительно не должна быть гиподинамия, надо двигаться. А как отличить обычную усталость от симптомов серьезных заболеваний, которые часто маскируются у пожилых людей? Вот какая-то усталость, а на самом деле приближается что-то нехорошее.
3: В этот момент надо близким, друзьям, знакомым, если человек жалуется, что у меня усталость, надо его отвлечь и дать ему какую-то информацию, и он загорится, и вы посмотрите, откуда у него появится энергия, он зашевелится, заходит. Так. Было такой вот даже пример среди моих знакомых. Бабушка стала говорить: я так сильно устаю, у меня слабость, я никуда не могу выйти. Она на пенсии была, ну, может быть, полгода, да? А потом, когда сын пришел и сказал: ой, мама, идемте, вас там ждут на работе, там кто-то уволился, а некому бухгалтерии быть. И она сразу: сейчас, сынок, подожди-ка, мне надо скупаться. А когда? Сказали, что сегодня в 3 часа надо прийти на интервью. Хорошо, она быстренько оделась, искупалась, волосы причесала, помаду намазала, шапочку одела и побежала на обход. И он ее, конечно, вывел ее по городу, погулял и понял, что это психологически. Поэтому, но если такая вот усталость долго беспокоит, надо просто пойти к фэмили-доктору. Она проверит кровь, посмотрит, исследование сделает. И если там все в порядке, здесь просто неврологическое депрессионное состояние и чувство
0: Хорошо.
3: Такой усталости.
0: Надира, а в каких случаях обращать внимание на усталость, связанную, допустим, с приближением, не дай бог, кровоизлияния? Говорят, что за несколько дней человек, в общем-то, начинает
3: это
0: чувствовать.
3: Это гипертоники. Если человек гипертоник, и мы тогда можем подозревать, что здесь может развиться инсульт. А если человек никогда не страдал гипертонической болезнью, если он не принимает сильные таблетки от давления, то, конечно, здесь мы не будем считать, что там развивается, наступает инсульт.
0: Понятно.
3: Поэтому врачу надо всегда, если видите, что ваши таблетки не работают, надо обязательно прийти врачу и сказать: у меня стало часто подниматься давление. И здесь уже не family доктор должен лечить, а он должен конкретно отправить к этому кардиологу. Но если доктор видит, что там еще и в почках какие-то изменения, то она обязательно должна отправить и к нефрологу, потому что почечное давление, оно намного сложнее лечится, чем гипертоническое давление, которое лечат кардиологи, связанное с сердцем. Поэтому вот здесь надо не пропускать, потому что сейчас многие передачи, там в ютубах выходят, смотрите, разница 60, если там больше 60, это то, если меньше 60, другое. И люди не идут к врачу: ой, меряют давление, говорят: ой, у меня такое-такое. Не надо вот этого слушать без конца ютуб, что там говорят. Посмотрите, видите, что-то давление поднимается высоко, идите к врачу, и все.
0: Ну, смотрите, Надира, если говорить о давлении, разные люди его по-разному переносят. Одни люди 150 не чувствуют, они говорят: для меня это норма. А для других 150 – это уже разрыв головы происходит.
3: Это повышенная чувствительность. Повышенная чувствительность, он поэтому и не жалует. Многие есть люди, которые никогда не знали, что у них гипертония, пока у них не стало 180, и там они не попали в больницу, и все. У них нет головной боли. Много есть людей, которые не чувствуют головную боль, не чувствуют вот этот шум в голове, шум в ушах, вот тяжесть затылка, вот гипертоническая болезнь. И они пропускают. А вот здесь как раз и инсульт развивается. Поэтому я и говорю, в год раз надо обязательно. У нас не зря ОХИП есть. У нас очень-очень большое население, которое любит шопинги делать, ходить по врачам сегодня к одному, завтра к другому. И мы страдаем и мучаемся. А есть, которые люди не ходят. Поэтому я говорю, после 60 лет, хочешь ты, не хочешь, поставь в календаре какое-то число, 10 мая, там, 10 ноября, идите к врачу. Врач вас посмотрит, померит давление, сделает обследование, а потом отстрелялся и забывает на целый год, если все в порядке. Если нет, она ему даст какие-то медикаменты, рекомендации, исследования и скажет: приди там через 3-6 месяцев. Либо она просто позвонит и скажет: что у тебя все в порядке, или тебе вот надо только какое-то УЗИ сделать, я отправил направление, тебе позвонят, и ты пойдешь. А потом придешь ко мне, будет результат, я получу. Если врач не звонит, значит, знаете, что все в порядке, и врач не будет время тратить на то, чтобы звонить и вам сообщать. Вроде в Канаде так. В нашем Советском Союзе мы шли, и врач сам вызывал. И на дом вызывали домой, и врач сам к себе на прием вызывал. Это было легче.
0: Лекарства были не очень, да? Mm-hmm. Сейчас все-таки...
3: Очень сильный препарат. Они действуют. Один раз выпил таблетку, и на сутки вам помогает от давления.
0: Да. Адира, ну и, конечно же, людей волнует после 60 ментальное состояние. Я стал замечать, что иногда я... Вот, я помню этого артиста очень хорошо.
3: Да.
0: Я забыл его фамилию.
3: Угу.
0: Или еще, ну, это какие-то, знаете, такие вещи. Угу. Мне объясняют, что это большое количество информации у тебя в голове. Просто мозг отбрасывает то, что ему в этот момент не нужно. Так вот, сегодня, если мы говорим о деменции, Альцгеймере, это сегодня, в общем-то, эпидемия. Угу. И очень много людей этим страдает, открывается целое отделение. И мы знаем, и в Senior Home есть такие отделения. Как предотвратить?
3: Деменцию.
0: Как предотвратить? Возможно ли ее предотвратить? Или это генетическое? Вот ваши советы.
3: Это
0: петь
3: очень...
0: это хорошо.
3: Да.
0: Кроссворды лежать хорошо. А что еще? А как вот насчет всего остального? Питание и так далее?
3: Не, во-первых... надо с лекарствами сильно не увлекаться. Вот те всякие добавки дают, это же все бизнес фармакологический, идут в эти в частные аптеки, или как там это, натуральные, да, там все начинают пить, принимать, это идет сбой наших в организме. У нас организм, сам Бог нам дал определенную норму всех витаминов, минералов, которые мы получаем от еды и от того, что мы чем занимаемся. Потом, начнем с одного. Первое, значит, то, что мы едим, а и то, что мы принимаем внутрь себя, вот всякие добавки, кроме того, что врач вам сказал. Не надо делать самовольно и говорить, у меня вот это, вот мне вот это надо пить. Потом второе, надо быть в кругу семьи, или если у вас семья очень маленькая, значит, в кругу друзей надо постоянно мозг свой напрягать, и это как гимнастика.
0: За даже что-то общение.
3: Общение. Где-то кто-то сказал, попереживать, где-то за кого-то порадоваться. Вот это вот эмоции радости, расстройства, грусти, вот это когда человек меняет, это как физкультура своего мозга, поэтому надо... этим быть, общаться, и все будет человек в порядке. Потом, если вы хотите уже просто, что это одна сторона того, что вы вот много вам говорят информации, и все это не сохраняется, не нужно, все убирается из памяти. Но если человек будет себе как бы тренировать и постоянно, последний, опять вы говорю, песни, да, выучивать песни, знал эти песни, забыл, начинать повторять, они есть, стихи какие-то учить, новости какие-то читать, не такие вот положительные информации, книги читать, поэмы какие-то читать, чтобы читать и где-то повторять, рассказывать, тренировать свой мозг. Во-первых, там вы видите, каждый раз, когда вы перечитываете книгу, вы видите что-то новое и новое. Не так, что смотрел телевизор одно и то же, вот как мне муж говорит, мыльная опера. Читать и перечитывать, а потом общаться с друзьями и делиться вот этой информацией, вы подталкиваете друзей тоже читать, и третьего, и четвертого. И вот так вот обмениваться информацией, общаться, и вот это все будет постепенно пополнять вашу память. Вот и все. Читать, учить. Не зря у нас говорят, учи в пожилом возрасте новый язык. Понимаете, даже новый язык
0: очень
3: хорошо.
0: А он не идет, а он не хочет заходить тебе в голову.
3: А нет, а есть вот эти программы Duolingo.
0: Да.
3: Да, и они очень легкие, и многие учат, арабы учат русский, канадцы учат
0: там
3: арабский.
0: Там и звук есть, да, и текст.
3: Там и звук есть, и текст есть, поэтому, самое легкое пожилым, это после 60 можно начинать, но уже после 70-75, то здесь, конечно, можно просто стихи учить.
0: Смотрите, Надежда, мне предложили очень простую гимнастику, я ее часто использую, чтобы
3: вспоминать
0: проверить.
3: Весь день?
0: Нет, что ты делал позавчера, это действительно нагрузка.
3: Работы,
0: вот люди, вспомните, что вы делали позавчера, вот хотя бы так, в общих чертах. Нет, есть такая зарядка, значит, надо отнимать 7. Вот от 100 отнять 7, 93, в голове, естественно.
3: Да.
0: 93 минус 7 в голове, 86 минус 7, 79. И так себе в голове дойти до самого конца. И при этом не сбиться. У тебя сразу работает мозг, вспоминая вот эти вот...
3: Цифры,
0: математические упражнения, отнимания, прибавления. Это, говорят, тоже хорошо стимулирует.
3: Мозг работает, да. Это очень хорошо, очень хорошая.
0: Вы знаете, интересная вещь. Я знаю некоторых бухгалтеров, канадских, или бухгалтеров, как правильно ударение, пусть меня простят, если я неправильно первый раз сказал или второй, ударение сделал. Я знаю людей, которым 85 лет, они еще бухгалтерами работают.
3: Да, конечно.
0: Есть вот канадские такие вот пожилые люди, это значит, видите, они с цифрами работают, у них постоянно идет счет какой-то в голове.
3: Да,
0: тоже
3: да.
0: Показатель.
3: Вчера у нас было... медиа, у них форум, вчера был последний, там, то есть по итогам года, и там вот этот руководитель, я не могу придумать его имя, 88 лет ему было вчера, кстати, там Люба Черная тоже была, и наши ребята пели, вот, и есть кардиолог у нас здесь, которому 101 будет в ноябре, и он прекрасно работает.
0: 101 год?
3: Да, я уже в нашей передаче даже говорила, 101 год к нему, определенные пациенты ходят, и они его очень любят, потому что он очень-очень грамотный. И то, что он говорит, он действительно говорит намного полезнее даже, что наши молодые говорят.
0: Да.
3: Поэтому он работает и сам приезжает на машине, никто его не возит. Да, однажды было лет 6-7 назад, его на 407-м хайвее машина ударила. Мы думали, он же не вернется за руль. Нет, где-то неделю, и он опять поменял машину, опять сел за руль.
0: God bless, ездит, да, как говорят.
3: Да, с Итобику, туда, прямо аж в Оранжевилл.
0: Ну что ж, смотрите, Надира.
3: И лекции читает еще.
0: Да. Вы коснулись в самом начале очень важной вещи для людей старше 60, это сон. И сегодня тоже со всех сторон я слышу, что человек должен высыпаться, ну, должно быть минимум 7 часов сна у человека. Люди жалуются, что они просыпаются среди ночи. И хоть глаз выколи, не хочется спать, да? И потом они догоняют это днем, знаете?
3: Ну вот днем это неправильно.
0: Вот днем возле телевизора. Что делать?
3: Вот это неправильно. Если человек днем вздремнул, он же ночью тяжело будет засыпать. Первый не может засыпать. Ни в коем случае нельзя смотреть на телефон, на интернет, на компьютер.
0: Понятно. А на что смотреть?
3: За час почитай книжку, и все. А вечером надо обязательно прогуляться, подышать кислородом, свежим воздухом. Тогда человек насытится, и ему легче будет спать. Вот. А во-вторых, это стресс никакой желательно не быть. И никакие мысли не были вечером, что вот даже вот эта щетка, его надо за пару часов, но не перед сном, потому что мозг начинает работать, и сон убегает.
0: Понятно, да.
3: А главное то, что днем спать не надо. Захотел прилечь, например, ляжь, поставь себе будильник, через 10-15 минут разбуди, пускай он тебя разбудит, и все, и вставайте, старайтесь быть активны, ни в коем случае не сидеть у телевизора, и засыпать,
0: дремать,
3: конечно.
0: А потом говорят, я ночью спать не могу,
3: да,
0: люди
3: это,
0: говорят.
3: Да, это неправильно, да.
0: Да, и что, смотрите, Надира, говорят, не надо есть на ночь.
3: Да, конечно, надо кушать, как минимум за 4 часа уже заканчивать еду, любую еду.
0: Ну что ж, вы знаете,
3: 5 часов кушать,
0: мы говорим сейчас, мы с вами говорим сейчас в идеале о человеке, у которого нет никаких проблем. Ведь есть у людей там нарушения сна, связанные с дыханием, да, там, с храпом и так далее, и тому подобное.
3: Для этого надо идти к врачу, и врач дадут кислород, и будет он дышать.
0: Вот знаете, вот эти маски с машинами, которые...
3: Они шумят, стали
0: люди говорят, невозможно с ними спать, это пытка просто. И многие просто покупают, тратят большие деньги, а потом откладывают это в шкаф.
3: Поворачивайте на бочок, на правый бочок, и открыть окошко, чтобы был свежий воздух, и спать.
0: Знаменитые снотворные в каких случаях? надо принимать. Врачи не очень любят выписывать. Они понимают, что это привыкание тоже своеобразное. Да. И что вы можете сказать по поводу снотворных?
3: Ну, снотворные нельзя пить. Это если у человека уже врач выписал, там уже показания было, ему надо выпить и в определенные дни попить, то потом старайтесь уменьшать дозу на половину таблетки, на четвертинку, а потом уходить, чтобы не было синдрома отмена лекарств, и вы потом не будете спать. Но если человек не может спать, просто возьмите теплое молоко. Не можете молоко пить, то, значит, теплую водичку. На кончике чайной ложки возьмите мед. Мед, он не поднимет сильно сахар, как вот мы говорим с диабетиком. Возьмите его, подержите во рту, запейте тепленькой водичкой и потом ляжьте, потому что глюкоза поступает в мозг, и мозг успокаивается, и человек засыпает. Это самая хорошая методика.
0: Хорошо, Надира, а вот такие, как мелатонин, там, валерьяна?
3: Ну, это привыкаете. Он слабый, мелатонин, но человек к нему постепенно привыкает. Валерьянка тоже слабая. Ее может тоже иногда выпить, когда он уж совсем человек возбудился и может уснуть. А еще помогает, когда человек, у него куча мыслей, он же почему не может спать? Потому что всякие мысли идут. Надо просто закрыть глаза, представить коробочку. Взял в эту коробочку, положил эту мысль, вот этого, что ты решал, что ты планировал, все сложил, закрыл крышку, положил в сторонку на тумбочку, и человек засыпает. Он сразу, мысли все уходят в эту коробочку мысленно, и мысли все уходят. Это тоже помогает. Многим я пациентам говорила, и они потом говорили, да, доктор, помогает.
0: Надира, ну и, наверное, вот один из последних вопросов. Многие задают вопрос, как сохранить вот эту независимость и мобильность как можно дольше. Я имею в виду, когда ты можешь сам ходить без помощи различных
3: вокеров,
0: да, ходунков и так далее, и тому подобное. И вот как сохранить? Мы начинали в самом начале говорить о том, что нужно мышцы развивать.
3: Развивать и мышцы укреплять. Угу. Почему я и говорю, надо идти в зал, попросить детей, чтобы кто-то оплачивал, потому что там есть тренер. Вот. И мышцы, если будете укреплять, мышцы спины, которые держат корпус, мышцы ног, которые держат нас ноги, следить за весом. Самое главное для пожилых – это опасно, когда у него повышенный вес, потому что повышенный вес – это жир, а жир не только вот здесь, вот под кожей, оно и вокруг сердца, и печень, вот она, фаталивер, как мы говорим.
0: И суставом тяжело.
3: И везде,
0: тяжело, наверное,
3: и суставом тяжело, потому что вы представьте, вот этот весь вес ногам, когда эти кости хрупкие. А как кости укреплять? Не так, чтобы вот только пить кальция, понимаете, потому что он тоже на почки откладывается. Опять же, это под руководством тренера потихонечку увеличивать вес. Вес, если вы будете увеличивать вес в ногах, в руках, с гирями заниматься.
0: Вы имеете в виду нагрузку?
3: Да, нагрузку. И вот эта нагрузка, наши кости же, они же хрупкие становятся. А когда будете с нагрузкой под контролем врача заниматься, кости будут уплотняться, вот. И наши костные клетки. И кость будет крепиться, да. Кость скрепится, мышцы укрепятся, которые будут держать эти кости, и тогда человек не будет так долго. Это только те, кто вот не были какие-то травмы, понимаете? Вот эти, да. А эти люди могут просто через жим себя восстановить. Поэтому говорят, что физкультура, она как дождь омывает все деревья, листья от пыли, от грязи, так и физкультура, она омывает весь организм, то есть улучшается лимфообмен, вся эта грязь выходит, так сказать, грубо говоря.
0: Да, кровообращение улучшается,
3: мышцы укрепляются, кости укрепляются, человек долго начинает ходить и себя бодро чувствовать.
0: Надира, можно об этом говорить, да, о том, как себя держать в форме после 60 сутками, но у нас ограниченное время. Надира, еще раз я хотел бы, чтобы вы сказали о том, что в вашей клинике есть новые процедуры для укрепления организма под руководством врача. Вот расскажите,
3: пожалуйста.
0: Я помню, я собираюсь прийти, да.
3: Да, значит, да, у нас в поликлинике открыты новые процедуры, в которых, значит, работают специалисты и во главе доктора. И когда, значит, они приходят к пациенту, к доктору, значит, доктор обследует и делает необходимые назначения, необходимые процедуры. Мы делаем капельницы, то есть они делают капельницы, а капельницы, они очень хорошо помогают выздоровлению, поднимает иммунитет, омолаживает, снимает какие-то инфекционные хронические заболевания, потом после алкогольного опьянения очищается организм. Там очень много всяких показаний, поэтому, пожалуйста, так, ну, обращайтесь. Допустим, это иммунотерапия, да, очень важно.
0: Да, это очень важно. Вот если у человека, допустим, витамин D3 да. низкий mm-hmm. в крови, можно ли его с помощью не только таблеток, а, например, с помощью капельниц?
3: А она проверит и посмотрит, почему витамин D низкий, почему, значит, что-то не усваивается, а значит, что-то не хватает, и буду добавлять что-то, которое будет сам поднимать потихонечку витамин D. А так витамин D конкретно не будут они вводить, я так думаю, я не знаю, там уже специалисты.
0: А B12, я да, знаю, люди колют.
3: Да, B12 делают, железо колют, да, угу. поднимают им этот гемоглобин.
0: Но это очень важно, что вы да. это делаете не где-то так, в частной какой-нибудь клинике да. для...
3: Для имени денег и фана какого-то рекламы.
0: Да, реклама. Очень важно, как вы всегда говорите, сначала выяснить причину нехватки того или да. другого да, вещества уже... в организме, а потом уже делать. Поэтому, когда это делает врач, я знаю, что эта процедура не бесплатная, она ОГИПом не покрывается, но, тем не менее, она доступна, я думаю,
3: доступна,
0: по цене.
3: Конечно, цена
0: она доступна по цене. Очень важно, дорогие друзья, какой телефон, Надира, там можно дать?
3: 416-665-0550.
0: И что сказать? Экстеншн 2.
3: Да, сказать, что мы хотим попасть к доктору для этой иммунотерапии.
0: Окей, понятно. Итак, запишите, дорогие друзья, телефон 416-665-0550 и дополнительный двойка.
3: Да.
0: И говорят там по-русски, поэтому
3: да,
0: телефону
3: да,
0: там можно, если кто-то
3: да,
0: не в состоянии. Ну что ж, это действительно это новинка. И мы всегда говорили, вот мы были там, там всегда нас прокапывали, а здесь нас только таблетками кормят. Вот появился шанс сделать как там.
3: Да, как там.
0: Да, как там, замечательно. Надира, большое спасибо за то, что вы пришли в это утро и поделились мыслями с нашими радиослушателями. И я бы очень хотел, чтобы все, что вы говорите, люди брали во внимание, потому что, учитывая ваш гигантский опыт и медицинский, и жизненный, вы знаете, что вы говорите, вы видели тысячи людей,
3: да.
0: и здоровых, и больных, и вы...
3: симулянтов разных.
0: И симулянтов, да. Вы знаете, как сделать так, чтобы человеку было лучше. Большое вам спасибо. И ваш телефон, если есть какие-то вопросы.
3: Мой телефон 647-890-2375.
0: Дорогие друзья, запишите телефон Надиры. Если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, которые бы вы хотели задать, и вам вы стесняете их задать в прямом эфире, вы можете задать их Надире непосредственно. Ее телефон 647-890-2375. 75. И если вы не отвечаете напрямую, оставить месседж.
3: Да, месседж времени служит. Лучше смс написать. Надира, перезвони, пожалуйста. Все, я перезваниваю. В течение дня позвоню прям как
0: освобожусь. Или послать текст просто.
3: Да, вам текст на этот телефон. Да, отправить, да. Потому что сидеть, прослушать голосовые связи, мне не всегда время хватает.
0: Я понимаю вас. Надира, еще раз большое спасибо за все, что вы делаете для нашей комьюнити. И будьте тоже здоровы.
3: Спасибо.
0: Потому что вы нам очень-очень нужны.
3: Спасибо, мы все друг другу нужны.
0: Абсолютно. Спасибо.
3: Да, спасибо.
0: Спасибо. Мы продолжаем нашу программу, и сейчас в эфире реклама. Оставайтесь с нами.
4: Не страшны зимой ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось в кювете плакать, вовремя резину меняй, шофер.
5: И это можно сделать в любое удобное для вас время в компании Tire Domain. У нас найдутся шины для любой машины. 191 Credit Stone Road, южнее 7-го хайвея. Телефон 905-532-92-77.
6: Кредитный союз BCU Financial предлагает лучшие условия для малого бизнеса. Бизнес-планы включают в себя бесплатные транзакции, отсутствие платы за депозит и другие банковские услуги. В BCU Financial хорошо понимают ваши задачи и проблемы. Открывайте бизнес-счет в любом отделении союза, и вы почувствуете, насколько легко оперировать финансами с помощью этого известного финансового учреждения. Отделения BCU Financial работают в разных районах Большого Торонто. В северной его части обращайтесь по адресу 7077 Баттерст Стрит, Юнит 5А, Торнхилл. Телефон 905-707-8155. Здесь вас обслужат на родном языке. BCU Financial работает для вас.
7: Есть только миг между прошлым и будущим. И этот миг называется жизнь. Когда мгновения жизни закончились, мы поможем проводить ваших близких в будущее с соблюдением всех еврейских традиций. Stills Memorial Chapel. Команда профессионалов организует все необходимое, а вы храните в памяти яркие моменты жизни ваших родных. Звоните 905-881-6003. Наш сайт stillsmemorialchapel.com.
8: Фирма «Карпаты Тревел» предлагает вам авиабилеты во все направления мира, путевки для отдыха на различных курортах, оформление приглашений, а также туристическое страхование и страхование для гостей Канады. «Карпаты Тревел» уже более 30 лет на канадском рынке. Гарантируем отличный сервис. Наш профессиональный и вежливый персонал всегда готов помочь. «Карпаты Тревел» 121 Райнимит в Торонто 416-761-9105.
9: Как человеку нужен доктор, автомобилю нужен механик. Если доктор грамотный, то и пациент здоров. Тоже и с автомобилем. Хотите, чтобы стальной конь служил вам долго и безотказно? Тогда вам в Best Deal Motors. Здесь об автомобилях знают абсолютно все. Все виды механических и электрических работ. Компьютерная диагностика и ремонт. Alignment. Быстро, качественно и по доступным ценам. Владелец автоцентра Григорий Рабкин – ветеран автомобильного сервиса. Обращайтесь в Best Deal Motors. 2899 Stills Avenue, West Unit 7 в Торонто. 416-663-5747.
0: Дорогие друзья, итак, мы постепенно приближаемся к финишу нашей сегодняшней программы. Что я хочу сказать, что мы действительно с вами живем в очень неспокойное время. Время, когда черные силы, ну, так образно говоря, мешают нам жить, они лишают жизни мирных людей, бомбят города, делят планету, пытаются делить эту планету. И, безусловно, мы должны с вами, ну, я не знаю, как-то более внимательно относиться к тому, что происходит. Мы заняты своими проблемами домашними, дети, внуки, работа. Дом, моргидж, лист машины и так далее и тому подобное, и нам некогда оглянуться. К сожалению, великому, когда мы начинаем изучать что-нибудь, то, что нам преподносят и социальные сети, это легче всего оттуда хватать информацию. Но эта информация, как правило, или ложная, или она какими-то кусочками дается, которые не дают полного представления о том, что происходит. Поэтому я к чему это веду? Мы с вами разучились выбирать. Мы живем в условиях демократии, и мы, если идем голосовать, ну вот я вижу фотографию человека, а давайте за него проголосуем. Голосуем мы тоже очень часто эмоциями, слухами и всем остальным. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами были более образованы в том смысле, что происходит сегодня, и отдавали себе отчет, когда мы идем на избирательные участки. Вот сейчас в ноябре будут выборы в городской совет Торонто и другие городские советы. Мы там живем, и нам не нравится в нашем районе это и это. Но у нас не хватает времени обратиться к городскому советнику по нашему району. И просто когда вот эти выборы наступят, не игнорируйте их, а голосуйте за тех, кто предлагает хоть какую-то конкретную программу для улучшения вашей жизни. Вот У нас в Торонто мэр, к нему по-разному люди относятся. Люди, которые с очень-очень низким достатком, они говорят, что у нас замечательный мэр. Ну, а те люди, которые платят налоги, говорят о том, что налоги повышаются каждый год, а жизнь в городе комфортнее не становится. Поэтому внимательно следите за тем, что происходит. Мы сегодня немножко чуть раньше заканчиваем нашу программу в связи с техническими деталями, которые нам нужно сейчас прояснить. И я хотел бы вам сказать, что следующие две передачи я буду отсутствовать. Будет вести их Евгений Клеменов, вы его все хорошо знаете. Желаю вам всем хороших выходных. Ну и мира замечательной стране Украина. «Черемшина» — так называется наша последняя песня. А «Радио Нового Торонто» продолжает свою работу в эфире. С вами был Игорь Тучинский.

0: на хайвее, в пробке или дома. Радио «Нова» с тобой.
1: Не повезло. Я не первый, да, и ты не первая. Порядочный опыт.

0: шоу «Drive Time».
1: Окунитесь в море информации и океан новой музыки. Скорость, как на формуле. 4, 3, 2, 1, поехали!
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День у всех знаков хорош для самоанализа. Звезды настаивают: остановитесь, критически оцените свои способности. Некоторое стечение обстоятельств может повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Не исключены новые знакомства. Любовь и духовность как нельзя лучше сейчас скажутся на вашем состоянии. Этот день точно будет интересным. Главное, оставайтесь со мной. Впереди много увлекательного и познавательного.
1: Drive Time.

0: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance – когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Stills Avenue West, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Маркхэм.
2: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Маркхэм Роуд, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
3: Drive Time. Территория фактов.
4: Голубая гладь моря вряд ли кого-то сможет оставить равнодушным, хотя если подойти ближе или даже зайти в воду, то цвет ее не такой уж и синий или голубой, как кажется в начале. А задумывались ли вы, почему вода прозрачная, а море из воды синее? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
3: Факты.
4: Свойство прозрачности можно определить как способность вещества пропускать или поглощать световое излучение в видимой для человека области спектра. Если же поверхность предмета либо вещества может отражать световые волны определенной частоты, то человек видит цвета предмета, соответствующие данной частоте – зеленый, красный и так далее. А как же насчет воды? Почему мы не видим ее цвета? Всем известно, что молекулы воды состоят из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Кислород и водород – это газы без цвета и запаха, которые главным образом определяют бесцветность воды. Кроме того, внутри молекул воды существуют некоторые особенности колебаний атомов водорода, что и обуславливает способность воды поглощать световое излучение в видимом диапазоне спектра. Собственные колебания атомов водорода в молекуле совпадают с диапазоном частот красной области спектра видимого света, и поэтому короткие световые волны синего диапазона рассеиваются гораздо лучше, чем длинные красные волны. В море, где толща воды огромна, короткие волны не поглощаются, а наоборот рассеиваются очень хорошо, поэтому выходящий обратно из воды солнечный свет видится нам как синий или голубой, в зависимости от глубины. Тем не менее, та же самая морская вода в стакане будет абсолютно прозрачной. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов. Александр Карпов. Услышимся.

0: женский мир.
1: Всем привет! С вами Аллочка. Красота – страшная сила. Но чтобы эта крылатая фраза не имела к вам ни малейшего отношения, предлагаю пройти сегодня краткий курс «Как избежать ошибок в макияже».
0: Женский мир.
1: Итак, наша первая задача – остаться в нужной тональности. Все мы знаем, что слишком темный тональный крем старит и уж никак не освежает. Но использовать слишком светлую пудру – это тоже ошибка. Отбеливание, дамочки, не сотрет годы, оно создаст эффект маски. Так что выбирайте тонирующие средства при хорошем освещении. И вот вам маленький совет. Нанесите пудру или крем в магазине на середину лба, буквально точку. Если она незаметна, пудра ваша. В области глаз и губ ошибки тоже цветут буйным цветом. Давайте по порядку. Определитесь, что будете подчеркивать, то или другое, и больше в сторону не ногой. И, кстати, если уж решите сделать акцент на губах, то на темную яркую помаду разумно ввести табу. Она хорошо смотрится только на постановочных фото, а на практике уменьшает губы и делает зубы на тон темнее. Посмотрите на губки ребенка. Вот тот цвет, к которому вы должны стремиться.
0: Женский мир.
1: Еще одна ошибка – чересчур много блеска. Средство в 3-4 слоя не сделает губы аппетитнее, а вот вульгарнее запросто. Эффект влажных блестящих губ обязывает к соседству с матовой бархатной кожей. Едва непрошенное сияние украсит лоб или нос, блеск на губах усилит его, так что не забывайте о пудре и матирующих салфетках. Ну вот мы и добрались до румян. К ним одно требование – они должны быть. Без румян лицо выглядит плоским и бледным. Откажитесь от коричневых тонов, которые напоминают след тракторной гусеницы. Беспроигрышный оттенок – это классический светло-розовый морозный румянец. Улыбнитесь и троньте кистью верхние точки скул. Вот вам и готова гимназистка румяная. И, наконец, тушь. Самый частый неудачный фокус с тушью – ее избыток. Если природа не расщедрилась на пышные длинные ресницы, не пытайтесь исправить это несколькими слоями косметики. Паучьи лапки смотрятся неаккуратно и привлекают внимание к дефектам в области глаз. С вами была Аллочка. До встречи. Drive time.

вами Лилия Алексеева. О самых вдохновляющих личностях в мировой истории рассказываю сегодня. Известный британский путешественник, натуралист, геолог и биолог Чарльз Дарвин больше всего знаменит своей теорией, изменившей представление о природе человека и развитии мира во всем его многообразии. Теория эволюции и естественного отбора предполагает, что все виды живых организмов, включая людей, произошли от общих предков. И эта концепция в свое время потрясла все научное сообщество. И с 1859 года наш мир и способы его познания очень изменились. Альберт Эйнштейн – один из самых уважаемых и влиятельных ученых всех времен и народов. Этот выдающийся человек подарил миру свыше 300 научных трудов по физике и около 150 книг и статей по истории, философии и других гуманитарных науках. Вся его жизнь была полна интереснейшими исследованиями, революционными идеями и теориями, ставшими впоследствии основополагающими для современной науки. Больше всего Эйнштейна прославила теория относительности. Даже спустя почти столетия эта теория продолжает влиять на мышление современного научного сообщества, работающего над созданием теории всего или единой теории поля. Сложно описать и перечислить все те направления, в которых преуспел Леонардо да Винчи, человек, изменивший целый мир одним своим существованием. За всю свою жизнь этот итальянский гений эпохи Возрождения успел добиться небывалых высот и в живописи, и в архитектуре, и в музыке, и в математике, и в анатомии, и в инженерном деле, и еще во многих других областях. Да Винчи признан одним из самых разносторонне развитых и талантливых людей, когда-либо живших на нашей планете, и он является автором таких революционных изобретений, как парашют, вертолет, танк и ножницы. Оскар Шиндлер был немецким предпринимателем, членом нацистской партии, шпионом, бабником и выпивохой. Все это звучит не очень привлекательно и уж точно не похоже на характеристику настоящего героя. Однако, вопреки всему вышесказанному, Шиндлер во время Холокоста и Второй мировой войны спас около 1200 евреев, вызволяя их из лагерей смерти для работы на своих заводах и фабриках. Героическая история Оскара Шиндлера была описана во многих книгах и фильмах, но самой известной адаптацией стал фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера», снятый в 1993-м. Известная также как Леди Ди и народная принцесса, принцесса Диана покорила миллионы людских сердец по всему миру своей благотворительной деятельностью, трудолюбием и искренностью. Большую часть своей недолгой жизни она посвятила помощи нуждающимся из стран третьего мира. Королева людских сердец, как еще ее называли, основала движение за прекращение производства и использования противопехотных мин, а также активно участвовала в деятельности нескольких десятков гуманитарных компаний и некоммерческих организаций, включая Красный Крест, детскую больницу и исследования СПИДа. Иисус Христос – центральная фигура христианской религии. И на наш мир он оказал настолько сильное влияние, что зачастую его называют самой влиятельной и вдохновляющей личностью в истории человечества. Сострадание, любовь к ближним, жертвенность, смирение, покаяние и всепрощение, которым Иисус призывал в своих проповедях и личным примером, были понятными абсолютно противоположными ценностями древних цивилизаций во время его жизни на земле. Тем не менее, сегодня в мире насчитывается около 2,5 миллиардов последователей его учений и христианской веры. О самых вдохновляющих личностях в мировой истории рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня! Drive Time.

0: «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Сегодня поговорим о сезонной безопасности. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Тут внезапно выяснилось, что началась осень. Темнеть стало раньше, на дорогах появились первые лужи и опавшие листья. В общем, пора вспоминать об осенней безопасности. Начнем с замены дворников. Плохая видимость из-за дождей и летящей грязи – причины серьезных ДТП. Все щетки в автомобиле меняются одновременно, на этом экономить точно не стоит. Кстати, сразу включайте дворники, если вас обгоняют. Так грязь из-под обгоняющего авто не лишит вас хорошего обзора. Идем дальше. Проверьте и отрегулируйте фары. Плюсом будет и полировка фар для четкого и яркого освещения. Туман, морось, короткий световой день – все это увеличивает шансы попасть в аварию. Собственно, есть смысл проверить вообще всю электрическую часть. Даже маленькие повреждения, например, в изоляции высоковольтных проводов, могут принести много проблем. Избегайте резких маневров на мокрой дороге. Плавность – лучший друг водителя дождливой осенью. Кстати, осень – это еще и время миграции животных. Всего один незамеченный лось на трассе, и хорошо, если все закончится только ремонтом железа. И напоследок. Соблюдайте ПДД. Банально, но в сентябре постоянные пробки и завернувшихся отпускников, да и погодные условия не радуют. Лучше не рисковать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска».
0: Драйв-тайм.
2: Не придумаешь нарочно.
3: Привет, с вами Клим Самойлов. В этом выпуске «Нарочно не придумаешь». Бобер во время выступления в цирке насмешил зрителей. Покупатели дома подали в суд из-за привидений. Воры вернули хозяевам прожорливого кота. Цирковой артист Бобер до коликов насмешил зрителей. Правда, не всех. Дело в том, что дрессировщики посадили животное на обруч и заставили летать его под куполом. При этом сотрудники цирка впервые решили показать этот трюк и не учли всех аспектов. В какой-то момент летающий бобер стал сверху орошать некоторых людей в креслах зловонной жидкостью. Позднее дрессировщики рассказали, что это мало так и было задумано. Однако не все поверили в хитрую затею работников цирка.
4: Ой, тепленько пошло.
3: В Италии новоиспеченные супруги подали иск в суд на бывших хозяев купленного ими за 120 тысяч евро дома. В документе указывается, что владельцы недвижимости не сообщили им о том, что в здании живут привидения. Молодожены уверены в успехе, так как в итальянском законодательстве есть статья, согласно которой предыдущий владелец обязан рассказывать новым хозяевам обо всех событиях, происходивших в жилье до их появления. А в первую же ночь своего пребывания супруги столкнулись с паранормальными явлениями. По их словам, сначала из-под двери в ванную потекла непонятно откуда горячая вода. Затем уже ночью по всему дому раздавался жуткий вопль, ну а утром на некоторых стенах появилась светящаяся зеленая плесень. Супруги провели собственное расследование и выяснили, что их новый дом построен недалеко от заброшенного кладбища, при этом в 1977 году. В нем как минимум один раз проводился сеанс экзорцизма.
5: А кто у нас муж?
6: Волшебник.
5: Предупреждать надо.
3: В Австрии похитители кота вернули его хозяевам через 2 недели после кражи. Предположительно, мейкун по кличке Купидон оказался слишком прожорливым. Весит он почти 18 килограммов. Животное пропало, когда находилось в саду. Хозяева поставили на уши полицию и 3 дня искали своего толстого питомца. Тем не менее, помощь сыщиков не понадобилась. Вскоре владельцы обнаружили котяйку на пороге дома. По словам полицейских, кота вернули либо из-за нешуточного аппетита, либо из-за того, что похитителям оказалось не под силу забота о таком крупном животном с солидными запросами.
7: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится.
3: Такие истории попали сегодня в наш выпуск, но они на этом не заканчиваются, и поверьте, нарочно их не придумаешь.
0: Вы слушали реактивное радиошоу «Драйв-тайм». Услышимся завтра.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

Я тебя загадывал, приходила ты во сне, словно наяву. Эти сны своим друзьям часто пересказывал, но никто не верил мне.

0: Radio Nova Toronto, Canada's first car radio, keeping you rolling with music, news, and fun.
1: Радіо Нова. Включай будущее. Включай будущее.

0: анекдот на Радио Нова.
1: Разговаривают молодожены.
2: Дорогой, а помнишь, что ты мне обещал до свадьбы?
3: Ой, милая, так мы на свадьбе так напились, честное слово забыл.
1: Разговаривают двое мужчин.
4: Я тут узнал, что женщин на земле больше, чем мужчин.
5: Ну и что?
6: Как это что? А вдруг война? Они же нас победят.
1: Один мужик спрашивает другого.
7: Я смотрю, вы женщинами увлекаетесь.
5: А что, заметно?
7: А, вот своеобразно зонтик зачехляете.
1: В институте идет экзамен. Профессор обращается к студенту.
8: Иванов, садись. 5 штук завтра принесешь. Понял?
1: Мужик вечером приходит домой, жена встречает его в прихожей и жестами показывает, что не может разговаривать. Горло болит. Мужик у нее спрашивает.
9: Ну это пятница, однако. Я сегодня, пожалуй, напьюсь. Ты не возражаешь?
1: Жена мотает головой, типа нет.
9: Хорошо, что не возражаешь. Значит, напьюсь.

0: Радио Нова. Всегда на твоей волне. Анекдот на Радио Нова.
1: Мужчина в сердцах обращается к Всевышнему.
2: Боже, сделай так, чтобы завтра была суббота.
3: Сын мой, я выполню твою просьбу, но в пятницу.
1: Пациент спрашивает у доктора.
4: Скажите, доктор, у меня температура спадет?
5: Конечно, батенька, конечно, спадет. К вечеру станет комнатной.
1: Парень в автобусе обращается к блондинке.
6: Девушка, вы на следующей остановке выходите?
7: Нет, я через одну.
6: А, ну тогда давайте меняться.
7: То есть я на следующей, а вы через одну?
8: Муж кричит на жену-блондинку.
9: Куда делись деньги с тумбочки?
10: Во-первых, не брала. А во-вторых, уже положила на место.

0: В эфире радиошоу «Новый день». Настройтесь на позитив.
1: В студии Евгений Клейменов и Ирина Белая.
0: Заряжайтесь энергией на целый день. «Новый день». Поехали! Поехали!
2: Ну что же, собачка лает, кошечка мяукает, а мы снова ведем прямой эфир на волнах радио Нового Торонто.
3: Да, в прямом эфире Ирина Белая, Евгений Клеменов. И сегодня, я напомню, уже май у нас, 1 мая на дворе и пятница. 1 мая и пятница – это двойная радость.
2: Да, всех поздравляем с первым днем мая. И вообще, то, что называется май этот месяц, не означает, что люди маются.
3: Вот я тебе хочу сказать, что май на самом деле мой любимый месяц. Единственное, в Канаде он немножечко холодноватый. Ну, по крайней мере, в Онтарио.
2: По крайней мере, в этом году. Но мне кажется, в этом году вообще везде холодновато, потому что с кем я не разговариваю, в разных частях света у всех эта зима была очень холодная.
3: И весна, не забывай, тоже такая, не как весна.
2: Ну, все-таки хочется, чтобы у нас наконец-то наступили теплые денечки. И как ни крути, а природа потихонечку у нас распускается и вокруг зеленеет.
3: Я уже заметила, что у нас цветет магнолия.
2: Ну, если магнолия зацвела, значит, вообще все будет хорошо.
3: Значит, уже тепло на дворе.
2: Итак, что же, мы начинаем. У нас, как всегда, канадские новости впереди. А сейчас Брэндон Стоун и Диная Счастье на волнах радио Нового Торонто.

0: Это был Брэндон Стоун, а у нас канадские новости. Итак, у нас, напоминаю, сегодня у нас уже 1 мая и самая свежая информация к этой минуте. Начнем с того, что Национальная правозащитная организация иммигрантов призывает федеральное правительство создать новую программу, которая позволит всем временным резидентам Канады получить постоянный статус. Сеть, по словам мигрантов, Migrant Rights Network, заявляет, что Оттава должна как можно скорее раскрыть детали, включая критерии отбора, требования и процесс подачи заявок. Организация настаивает на подходе «статус для всех», утверждая, что зависимость Канады от временной рабочей силы делает людей уязвимыми к эксплуатации, небезопасным условиям труда и риску депортации. Призыв прозвучал на фоне планов федерального правительства запустить ограниченную программу, которая позволит части временных работников получить ПМЖ. Согласно текущим иммиграционным планам, речь идет примерно о 33 тысячах человек в ближайшие 2 года. Однако активисты считают, что этого недостаточно и предупреждают, выборочные программы оставят за бортом значительное число людей, особенно тех, кто занят в низкооплачиваемых и нестабильных работах. В то же время правительство испытывает давление. С другой стороны, сократить общее число временных резидентов из-за кризиса с жильем и нагрузки на социальные системы. Хотя детали новой программы пока не раскрыты, ранее обсуждались более жесткие требования к кандидатам, а также возможны ограничения по регионам, включая исключение крупных городов, таких как Торонто и Ванкувер. По мнению правозащитников, без более широкой реформы иммиграционная система Канады продолжит формировать двухуровневый рынок труда с одними работниками, имеющими полный набор прав, и другими без долгосрочной стабильности. Пока сроки публикации полной информации о новой программе не объявлены. Ну и будут ли объявлены, непонятно, потому что продолжают отменять миграционные программы, а на их место приходят с гораздо меньшим числом другие.
1: Или вообще не приходят, потому что все-таки иммиграция у нас сокращается.
0: Миграция сокращается и очень сильно. И вообще-то отражается на тех людях, кто уже сюда приехал. В частности, я продолжу об этом говорить, это касается украинцев. Потому что большое количество людей остается без постоянного места жительства. И люди находятся в подвешенном состоянии. Власти в открытую заявляют, что вы нам здесь не нужны. Намек такой, что война закончится, вы можете уезжать к себе. Но вообще позиция интересная, потому что большое количество, еще раз повторюсь, специалистов приехали сюда, и они работают, продолжают работать. И это люди с высшим образованием, это люди, которые имеют профессию, это люди, которые привыкли работать. Но вот по какой-то такой странной тенденции звучат такие слова. И хотелось бы, чтобы все-таки федеральное правительство пересмотрело свои взгляды на какие-то вопросы.
1: На какие-то вопросы и на какие-то все-таки программы, и где-то начало все двигаться, потому что у меня знакомые ждут пиар уже 3 года, и не видно конца и края.
0: Вообще, это, конечно, интересно. Страна, которая в большом количестве призывает сюда людей, а потом говорит, вы нам не нужны. Но это, конечно, такой интересный нонсенс, все-таки, как ни крути.
1: General Motors вложила $691 миллион в модернизацию своего завода St. Catharines, что в Онтарио, выпускающего двигатели V8 для внедорожников и пикапов. Завод в St. Catharines станет третьим предприятием GM, выпускающим 6-е поколение этого двигателя наряду с заводами в Баффало и Флинте, что в США. Инвестиции поступают на фоне американских тарифов, поставивших под угрозу будущее канадского автомобильного сектора. Президент GM Canada Джек Уупл заявил, что эти инвестиции подтверждают, завод в Сент-Кэтеринсе останется ключевым производственным объектом компании на долгосрочную перспективу. General Motors также продолжают инвестировать в завод в Ошаве и производящий пикапы. Хотя в конце января предприятие перешло с трехместного на двухместный режим. Двухсменный, точнее, прошу прощения. По словам представителей, это означает, что General Motors не собирается уходить из Сент-Кэтеринса, и завод будет работать в долгосрочной перспективе. И это хорошая новость, потому что остаются рабочие места, а может быть даже они увеличатся, если увеличивается и вложение.
0: Ну, вообще, вот говорят, что у нас, оказывается, автомобильная отрасль, она продемонстрировала самый значительный рост за последние 3 года. Не только автомобильная, но что касается промышленности. Согласно последним данным статистической службы Канады, производственный сектор страны продемонстрировал положительную динамику, что свидетельствует об адаптации национальной экономики к текущим финансовым условиям. Статистический отчет указывает на увеличение объемов продаж в ключевых отраслях промышленности, что превзошло предварительное ожидание аналитиков. Продажи в производственном секторе Канады в феврале и марте 2026 года выросли на 0,7%, достигнув общего объема в 71,5 миллиард. Основным драйвером роста стала транспортная отрасль, в частности, производство аэрокосмической продукции и запчастей, а также сектор нефтепереработки. Увеличение объемов производства зафиксировано в 11 из 21 подотрасли, что охватывает более половины промышленного потенциала страны. Ну, я не знаю, хотелось бы, конечно, чтобы это было правдой, и вот эти все заявления по поводу роста промышленности в том числе, потому что у нас непростые сейчас экономические ситуации тут в стране, и, конечно, говорить о том, что вот прям сильно мы развиваемся, это, конечно, мне кажется... перебор.
1: Ну, мы, правда, да, не сильно развиваемся. А команда специалистов из Hamilton Health Science возглавляет третий этап клинического исследования, в основе которого лежит простой принцип. Как фильтр, задерживающий частицы в воде или кофе, так и специальное устройство может ловить тромбы, прежде чем они достигнут мозга и вызовут инсульт. В исследовании примут участие около 2000 пациентов по всему миру в течение ближайших 2-3 лет, включая 40 человек из Гамильтона. Ученые проверяют эффективность процедуры, при которой в сонную артерию имплантируется небольшой постоянный фильтр из никеля, задерживающий тромбы. Сама процедура занимает всего 5 минут и не требует седации. Сеть больниц в Гамильтоне стала первой в Северной Америке, где ее начали применять. И вот этот фильтр, он разработан компанией Javelin Medical и способен улавливать крупные тромбы примерно до 1,4 мм и иногда более мелкие. Один из ключевых вопросов текущего этапа, что происходит с тромбами после того, как они задерживаются в устройстве. И в рамках испытания одну группу пациентов будут лечить стандартными разжижающими кровь препаратами, а другую дополнительно установят вот этот фильтр и потом сравнят. Мне кажется, если все-таки это сработает, то это будет очень большим шагом в предотвращении инсультов.
0: Вообще, если говорить про кроворазжижающие препараты, то они достаточно вредны, потому что одно мы лечим, другое калечим. Если на постоянной основе долгие годы их применять, то это может отразиться на здоровье. А вот такие устройства, про которые ты сейчас рассказала, они действительно могут помогать спасать жизни. И если у человека есть предрасположенность к образованию тромбов, то...
1: к образованию бляшек вот этих
0: вот
1: еще.
0: Вот это вот устройство, оно как раз поможет спасти жизни. Я напомню, что у нас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний находится на первом месте. То есть здесь у нас в Канаде самая высокая смертность именно от этих заболеваний. Это не только у нас в Канаде, это вообще во всем мире. Еще одна новость касается Бритиш-Колумбии и интересного запрета. Правительство провинции Бритиш-Колумбия объявило о введении запрета на разведение и дальнейшее содержание всех экзотических кошек, мотивируя это мерой, направленной на укрепление общественной безопасности, благополучия животных и охрану окружающей среды. Согласно правилам, вступающим в силу в пятницу, кошки, в том числе сервалы, оцелоты, а также европейские и африканские дикие кошки, отнесены к категории контролируемых чужеродных видов. Министерство водных ресурсов, земельных ресурсов и рационального природопользования сообщает, что нынешние владельцы экзотических кошек в Бритиш-Колумбии должны подать заявку на получение бесплатного разрешения на содержание своих животных до мая следующего года. В документе отмечается, что экзотические кошки – опытные охотники, и в случае побега они могут убивать местных диких животных, а также наносить ущерб уязвимым средам обитания, нарушая растительный покров, места гнездования и другие важные для дикой природы территории. Правило также запрещает гибридных кошек в пределах 4 поколений, то есть любую кошку, у которой прапрадед, был диким видом кошки. Любой, кто будет пойман на нарушение новых правил, может быть оштрафован на сумму от 2500 до 250 тысяч или подвергнут тюремному заключению, сообщает провинция. Так что вот такой серьезный подход. Если у вас какой-то оцелот или сервал, то вам грозит тюремное заключение. И это, конечно, такие серьезные заявления. А у нас есть инвазивные животные, и, например, кролики, которые в огромном количестве бегают по тому же самому Торонто, да и вообще у нас тут и в Онтарио, и в Бритиш-Колумбии кролики присутствуют, это инвазивный вид, их здесь раньше не было, и мы видим, что они запланили, существует даже некая такая проблема с кроликами, не такая, как в Австралии, но она здесь у нас в Канаде есть.
1: И... Но они такие же миленькие, такие пушистики.
0: Миленькие-то миленькие, но кролики — это такие существа, которые очень быстро размножаются.
1: И которые чуть-чуть вредят, да,
0: и я которые знаю. Начинают есть все, что зеленое.
1: Ну, они хорошенькие все-таки, и мы любим животных, особенно здесь, в Канаде. Еще такая новость. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что политика American First остается неизменной, и возврата к прежнему формату торговых отношений с Канадой ожидать не стоит. Об этом сообщили участники закрытой встречи в Вашингтоне, где обсуждались перспективы двухсторонних отношений в преддверии пересмотра соглашений CUSMA. По их словам, администрация Трампа не намерена нарушать энергетическое сотрудничество с Канадой и заинтересована в расширении сотрудничества в сфере энергетики и критически важных минералов на взаимовыгодной основе. При этом, как отметили источники, Вашингтон считает, что Оттава не должна использовать свои ресурсы как рычаг давления в торговых переговорах. Также Грир указал на расхождение в подходах. Канада делает ставку на зеленый переход, тогда как политика США этому не соответствует. Пересмотр CUSMA обязателен в этом году. Страны должны решить, продлевать соглашение или же запускать дальнейшие переговоры. И ранее Грир заявлял, что США вряд ли автоматически продлят соглашение, что указывает на возможность затяжных переговоров. Оттава пока не начала формальные торговые переговоры с Вашингтоном. Марк Карни заявил, что переговоры ведет исключительно федеральное правительство. И источники также отмечают, что несмотря на публично жесткую риторику в закрытом формате, Грир демонстрировал готовность к диалогу. По их словам, одной из ключевых целей администрации США остается сокращение торгового дефицита с Канадой, который во многом обусловлен импортом канадской нефти и энергоносителей.
0: И, кстати, если вот продолжать эту тему, которая касается отношений между Канадой и США, то президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, разрешающий проект трубопровода Брайдер Пайплайн для транспортировки канадской нефти от границы США-Канада до Вайоминга. И трубопровод — совместное предложение канадской компании South Bow и американской Bridger Pipeline может увеличить экспорт канадской нефти в США более чем на 12%. И проект Bridger Pipeline сможет транспортировать более 1 миллиона баррелей нефти в день по данным компании. Если его построят и подключат, аналитики сообщили Reuters, что это может увеличить экспорт канадской нефти в США вот на такой процент. И, опять же, с одной стороны, это хорошо, то, что вот трубопровод, опять новый, протягиваем и на 12% увеличиваем количество продаваемой нефти для США. Но, с другой стороны, мы говорим о том, что нам нужно меньше зависеть от США, и говорим о том, что мы сейчас вот отдаляемся от США, и все действия, которые делает Дональд Трамп, они показывают, что, ну, ненадежный союзник Америка, потому что, когда начинается вот такая тарифная война, экономическая война, это, конечно, не очень хорошо. И, с другой стороны, мы опять строим трубопровод, который вот в сторону США, и еще больше, на целых 12% начинаем зависеть от США в нефтяной сфере. И мне непонятны вот эти действия и непонятны вот эти разговоры, потому что почему бы не сделать трубопровод, я понимаю, что это достаточно проблематично, но который бы способствовал продажи с Европой и с другими странами, которые не находятся на нашем североамериканском континенте.
1: Это очень было бы проблематично. Мы не можем у себя здесь качать не в том количестве, в котором необходимо, потому что, как мы уже говорили не раз, что у нас нет запасов нефти. А ты говоришь про Европу.
0: Здравствуйте, запасов нефти у нас нет.
1: Ну, стратегических больших запасов у нас нефти. То есть нет, у нас нефть не качается в том объеме, в котором мы могли бы ее качать. И Канада входит, единственная страна, которая входит в G7, у которых нет стратегических запасов нефти.
0: Мне кажется, сейчас вот именно тот случай, когда можно показать, что Канада, она может стать альтернативой в таких ситуациях. И торговать только с одними США, это недальновидно, как мне кажется. Тем более это порождает вот такую зависимость. А зависеть от кого-либо, как показывает практика, это не очень хорошо. Это были канадские новости. Дальше Джесси Маккартни, Beautiful Soul на волнах радио Торонто.

0: Скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка минус 5%. Вторая минус 10%. Третья минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении. Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза. Подробности на sei.mist.com/promo.
1: Для многих людей ношение очков – это вынужденная мера. Но не для клиентов Optical Elegance. Очки из Optical Elegance – это стиль жизни. Optical Elegance на Stills and Butters – это огромный и интересный ассортимент модных и самых стильных оправ, а также подбор правильных линз и даже создание индивидуальных эксклюзивных моделей очков именно для вас. Optical Elegance с 1989 года ждет вас по адресу 800 Stills Avenue West на перекрестке с Butters.
2: Эй, Сири! Что мне делать, если меня уволили и не платят мне долг?
3: Я нашла 2 миллиона статей в Google на тему «Что мне делать, если меня уволили», а также один номер 416-221-9343.
4: Кажется, что ответ на любой вопрос можно найти в Гугле. Это пока не случится настоящая неприятность. Автомобильная авария с травмой, незаконное увольнение, споры со страховыми компаниями, невозврат долга. Не тратьте время на Гугл. Сразу звоните адвокату Вадиму Кацу. 416-221-9343.
3: Набирая 416-221-9343.
5: Внимание, внимание! Огромная распродажа с закрытием мебельного магазина. До 80% скидки на всю дизайнерскую и заказную мебель. Это ваш шанс обновить интерьер стильной мебелью по невероятным ценам. Торопитесь, такие предложения не длятся вечно. Заходите на наш сайт designerfurniturecollections.com. Звоните 416-661-62-22. 416-661-62-22.
6: Шоу «Новый день». Движемся вместе.

0: Леонид Агутин только что прозвучал, и всем Маринам, собственно, трек посвящается. Мы продолжаем наш прямой эфир, и прямо сейчас новость США. И начну с того, что бывший следователь заявил о попытках скрыть мошенничество в программе детских пособий Миннесоты. Экс-следователь Департамента социальных служб Миннесоты Джей Соусон заявил на слушаниях, что руководство пыталось заставить его удалить выводы о мошенничестве в программе помощи на уход за детьми. Он сообщил, что получил указание изменить ответы для законодателей и назвал это требование незаконным. Соусон выступил на заседании Комитета палаты представителей штата по предотвращению мошенничества и надзору за госагентствами. Он заявил, что сотрудники его подразделения подвергались давлению и запугиванию со стороны руководства ведомства после начала расследований. По его словам, департамент выделил 90 тысяч на контракт с консалтинговой фирмой без опыта расследований, чтобы оспорить его выводы о мошенничестве. Он также сообщил, что среди сомалийских беженцев Восточной Африки Миннесота считалось удобным местом для схем с выплатами на детские учреждения. Ну вот видим, что еще очередной факт попытки скрыть мошенничество по программе детских пособий Миннесоты вскрылся и идет расследование.
1: На калифорнийских фермах работники все чаще рассказывают о случаях, когда начальники угрожают вызвать иммиграционную полицию. Такие угрозы звучат особенно часто, если сотрудники жалуются на нарушение трудового законодательства или пытаются отстоять свои права. Примерно 60% сельскохозяйственных работников в штате остаются без документов. Интенсивность кампании по депортации, которую ведет администрация Трампа, заметно усилила страх и частоту подобных угроз со стороны работодателей. В прошлом январе трехдневный рейд в округе Керн вызвал панику в Центральной долине. В июне в Окснарде сняли на видео, как агент преследует работника по полю, а в июле во время рейда на конопляной ферме Вентура один человек упал с крыши при попытке спрятаться и даже погиб. Калифорнийский комиссар по труду Лилия Гарсия Брауэр отметила рост нарушения, включая иммиграционные угрозы. По ее словам, работники теперь реже обращаются с жалобами, хотя в среднем их поступает около 30 тысяч в год, а число работников в штате превышает 18 миллионов. Но это, конечно, зверское отношение, да, если человек пытается отстоять какие-то просто свои человеческие права и права работника, угрожать ему. Мне кажется, за это должно быть какое-то вообще наказание.
0: А что там за конопляная ферма?
1: Ты только это услышал?
0: Нет, ну просто конопляная ферма — это законное какое-то образование?
1: Я думаю, что да.
0: Окей.
1: Не могу утверждать, но мне кажется, да.
0: Ну, вообще, если говорить про сельское хозяйство, что там в Америке, что здесь у нас в Канаде, здесь тоже у нас были случаи, когда приезжали люди, незаконно находились здесь, без документов, и практически были вот в таком в рабском положении, то что...
1: У меня девочка здесь работала на ферме по выращиванию грибов, она здесь была на законных основаниях, у нее была рабочая виза, и она ждала как раз-таки пиар, работая на этой ферме, она говорила, что действительно были скотские условия, она вспоминает это как страшный сон, она 2 года отпахала, так сказать.
0: Ну вот, а она законно здесь была, а есть люди, которые незаконно, то есть они здесь содержатся, не работают практически за еду. И такое есть. И вот, к сожалению, почему-то что здесь, что в США, эта отрасль как-то не очень хорошо контролируется, потому что она не требует каких-то высококвалифицированных кадров. То есть люди здесь работают практически за бесплатно, как рабы. И это за гранью добра и зла. Мы говорим о демократии, а у самих под боком вот такое присутствует. Министерство образования объявило о введении новых правил, ограничивающих заимствование для программ последипломного образования. Ведомство решило отменить программу Grad Plus, которая предоставляла студентам неограниченные кредиты. Одновременно будут установлены лимиты на займы для аспирантов и введены новые планы погашения, привязанные к доходу заемщиков. В министерстве заявили, что меры направлены на снижение стоимости обучения и долговой нагрузки. Замминистра образования Николас Кен сообщил, что отмена безлимитных кредитов должна сдержать рост стоимости обучения. По данным ведомства, с 1980-х годов стоимость обучения выросла более чем на 900%, чему способствовал неограниченный доступ к займам. Новые правила вступят в силу в июле 2026 года. В ведомстве также указали, что до 75% заемщиков отстают по выплатам, а около 4 миллионов находятся на поздней стадии просрочки. Ну, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что вот эти все разговоры по поводу того, что стоимость обучения выросла и прочее. И я уверен, что и вот в этой схеме, вернее, в этой системе есть много схем. Когда люди берут кредиты, потом куда-то уезжают, эти деньги теряются, перестают платить и так далее. Это присутствует. Но с другой стороны, если мы говорим про малоимущие слои населения, то у людей был такой рычаг, когда ты можешь взять вот этот кредит и пойти обучаться. С другой стороны, этот кредит сейчас, этот рычаг забирается у них. И опять же, мы же говорим про доступную систему. И, может быть, лучше было бы ввести более повышенный контроль за тем, что происходит внутри. И по поводу оплаты, и по поводу тех людей, кто берут эти кредиты. То есть, насколько они честны, насколько они платежеспособны и так далее. Потому что наша Канада тоже страдает тем, что у нас какие-то нововведения делаются, а потом это все идет на какой-то вот, как сказать-то, на самоуправство происходит, и какие-то моменты вот коррупционно не прослеживаются.
1: Хочется поговорить еще о нефти, потому что вот вчера цена на нефть марки Brent кратковременно превысила порог в $126 за баррель, и это новый рекорд с начала войны между США и Ираном. И до начала конфликта нефть Brent стоила около $70, а после, уже вчера, она стабилизировалась в районе $114 за баррель. Цена на бензин также достигли нового максимума, поднявшись в среднем по США до $4.30 за галлон. Это самые высокие цены на бензин с июля 2022 года. И с начала войны топливо подорожало на $1.32. При этом жители Калифорнии и вовсе платят в среднем $6.01 за галлон. Ну, конечно, это очень и очень дорого, и то ли еще будет, потому что нефть постоянно скачет, и это отражается непосредственно на нашей жизни. Не только на стоимости бензина, но и на стоимость продуктов, перелетов, одежды и вообще всей нашей жизни.
0: Да, к сожалению, на нас это тоже отражается. А если говорить еще о новостях, Трамп настаивает на введении обязательного когнитивного теста для всех, кто баллотируется на пост президента или вице-президента. И он заявил, что любой, кто баллотируется на пост президента или вице-президента, должен быть обязан пройти этот тест перед вступлением в предвыборную гонку. Сделав это, мы бы не удивлялись тому, что такие люди, как Барак, Хусейн Обама или сонный Джо Байден, оказываются избранными. Наша страна стала бы гораздо лучшим местом. Я проходил этот тест трижды за время моих трех президентских сроков и блестяще сдавал его все три раза. Достижение которое, по словам врачей, редко удавалось кому-либо прежде даже один раз. Я не знаю, что он там проходил, но судя по его заявлениям и судя по тому, что он одну страну с другой путает и не может вспомнить, как там кого зовут, то тоже присутствуют когнитивные такие проблемы у господина Трампа. Поэтому, ну, если говорить о Бараке Обаме, то он гораздо был моложе.

пост ABC News Ipsos, 56% американцев не поддерживают проект Дональда Трампа по сносу восточного крыла Белого дома ради строительства бального зала стоимостью $400 миллионов. При этом 28% поддерживают инициативу. Несмотря на попытки президента и его союзников обосновать необходимость зала соображениями безопасности после недавней стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, общественное мнение осталось практически неизменным. Помимо бального зала, американцы отвергли и другие идеи Трампа. 52% высказались против возведения 250-футовой триумфальной арки в Вашингтоне, а 68% не поддержали предложение печатать подпись президента на бумажных деньгах вместо подписи министра финансов. Но мы видим, что Трамп, он везде пытается себя запихать, и бальный зал назвать в свою честь, триумфальную арку, чуть ли не трампуальная арка и так далее. Много шуток ходят в интернете, американцы смеются по этому поводу, но мне кажется, здесь смех сквозь слезы, потому что Трамп, он так себя любит, что он вот везде. И, конечно же, сносить историческое здание, которое является, ну, вот как бы для меня это все-таки символ Америки, это еще к тем временам все относится, и строить там какой-то бальный зал, который будет называться именем Трампа, ну, такая себе идея. Все-таки я за исторические ценности. Поэтому вот такие у нас сегодня американские новости. Продолжаем двигаться в прямом эфире. Напоминаю, что у нас есть чат, куда вы можете писать, оставлять свои сообщения, поздравлять близких, родных и любимых. Ну, а я напомню, что сегодняшним спонсором нашего прямого эфира является Bagel Plus на Shepherd & Butters, где самые вкусные бейглы. Конечно же, вы можете туда прийти и вкусно позавтракать. Ну а мы продолжаем. У нас прямо сейчас Малума, Лоррейн на волнах радио Нова Торонто. Оставайтесь с нами.

0: Правда.
1: Акуна Матата. Так говорили Тимон и Пумба в одном мультипликационном фильме. Ну а мы говорим с вами о сегодняшнем дне, 1 мая. Что это за день такой? Чего тут у нас произошло? Какие дни рождения? И какие события? Начну с того, что день рождения почтовой марки у нас отмечается. Сегодня праздник принято считать началом новой эры в обмене информацией, коммуникациями и культурного обогащения. И вот если поговорить о почтовой марке, рассматривая почтовую марку, мы путешествуем во времени и пространстве, погружаемся в культурный контекст того времени, в котором она была издана. И существуют же люди, кто коллекционирует почтовые марки. И, конечно же, это всегда такое путешествие. И вообще вот есть интересная история. Первая почтовая марка официально была выпущена в 1840 году в Великобритании. Эта марка получила название «Черный пенни». Идея почтовой марки принадлежала реформатору почтовой системы, сэру Роланду Хиллу. Марка «Черный пенни» была изготовлена из черного красочного лака, что дало ей уникальное имя. Ее номинальная стоимость составляла 1 пенни, что облегчило использование почтовых услуг и устроило процесс отправки сообщений. И нужно отметить, что выпуск почтовой марки «Черный пенни» открыл новую эру в истории почтовых услуг и стал революцией в области связи. Также с выпуском этой марки началась новая увлекательная традиция – коллекционирование почтовой марки. И я вот, если честно, даже представить себе не могу, сколько сейчас вот этот «Черный пенни» может стоить.
2: На самом деле, мне кажется, коллекционеров марок подуменьшилось с годами. Вот как ты думаешь?
1: Я не знаю, подуменьшилось или нет.
2: Потому что в 90-е, в 2000-е их было очень много. В 80-е.
1: Я далек от этого, от всего, но я вот уверен, что подобные вещи, первая марка в мире, «Черный пенни», тогда она покупалась за 1 пенни, а сейчас, я думаю, что она стоит миллионы.
2: Может быть. Еще сегодня Международный день белого вина «Совиньон Блан». И этот праздник отмечается не 1 мая каждый год, а каждую первую пятницу мая. И вот этот день был учрежден в 2010 году организацией International Sauvignon Blanc Day Initiative в Новой Зеландии, стране, где этот сорт стал настоящим национальным символом винодельни. Праздник быстро обрел популярность и стал международным, объединяя виноделов, сомелье и ценителей вина по всему миру. И вообще, что же это за сорт и какие у него особенности у этого винограда? Совиньон Блан или просто Совиньон – это один из самых популярных и культивируемых в мире технических винных сортов винограда. И известен он прежде всего благодаря своим неповторимым вкусовым и ароматическим качествам. Виноград этого сорта имеет небольшие листья с пупырчатой грубой поверхностью, которые пересечены прожилками, а грозди маленькие и компактные. Мякоть сочная, ароматная кожица толстая. Лоза Совиньон Блан – древовидная, что позволяет ей выдерживать умеренные зимние холода. И вот, да, действительно, любителям белого вина, особенно Совиньон Блан, посвящается. Вот я могу сказать, что белое вино очень хорошо с морепродуктами.
1: Да у тебя, я смотрю, все вина, они хорошо заходят.
2: Неправда. Вообще-то неправда.
1: Нет?
2: Нет.
1: Ты любишь белое вино?
2: Белое, да.
1: А красное?
2: Не особо.
1: Не особо?
2: Да, красное. Ну, я могу немножко выпить там.
1: А розовое?
2: Лучше белое. Девочки любят белое вино.
1: А зеленое?
2: Зеленое почти как белое.
1: Окей. Также сегодня у нас день лечебного массажа. Лечебным массажем называют специализированный вид массажа, осуществляемый квалифицированными массажистами с целью лечения и реабилитации пациентов. Этот вид массажа применяется для улучшения состояния мышц, суставов и тканей организма. Ну и, кстати, первое упоминание о массаже можно найти в древних китайских, индийских и греческих медицинских текстах. И по сей день вот много где он используется. И преимущество лечебного массажа – это улучшение лимфатического потока, снятие мышечного напряжения и боли, повышение подвижности суставов, гибкость мышц, снятие стресса, повышение иммунитета и поддержание общего здоровья. Кстати, день лечебного массажа в очередной раз напоминает о важности заботы о своем здоровье и подчеркивает роль лечебного массажа в этом процессе.
2: И вот, если честно, я всегда хотела хотя бы раз в неделю приходить на массаж, но каждую неделю у меня не получается. Не обязательно, просто хотя бы расслабляющий какой-нибудь. Еще сегодня день ландыша во Франции, день породистых собак в США, день весны в Эстонии, день новоселов в США, праздник единства народа Казахстанов, день покатушек с ветром. Вот даже такой есть день.
1: Я люблю, да, покатушки с ветром на автомобиле, это вообще здорово.
2: День заплетающихся ног, 1 мая, либо May Day в Европе, день достойной зарплаты в США, день суслика у нас сегодня в Канаде, на минуточку, если кто забыл, праздник гавайских танцев, день благодарности паре в США, день матушки гусыни тоже вот в США
1: празднуют. Да, в общем, много-много. На любой вкус и цвет вы себе праздник найдете. Еще скажу про приметы сегодня на 1 мая. В этот день тепло, значит, конец мая будет холодный. И вот если наоборот холодно, то наоборот будет теплый. У нас, я так смотрю, прохладненько сегодня. К 1 мая зацвела фиалка, значит, можно смело сеять морковь и петрушку.
2: Кто у нас тут садоводы?
1: А я, кстати, знаю. И некоторые канадцы, они вот у себя на бэкьярде выращивают морковку, петрушку.
2: Мне нужно на балконе высаживать у себя зелень. Мне кажется, это будет очень актуальненько. Мяту какую-нибудь, петрушечку тоже.
1: Не знаю, попробуй. У меня есть знакомый, Алекс его зовут. И вот он выращивает помидоры, огурцы.
2: На бэкьярде?
1: Ну да, практически.
2: Какой молодец. А у меня знакомый выращивает микрозелень.
1: У него не на бэкьярде, у него перед домом это все растет. То есть, вот знаешь, там, где должны цветы быть, помидоры.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Еще не видела здесь такого.
1: Ну что, очень, очень даже удобно. Также сегодня, если гуси начинают полоскаться в воде, ожидайте теплые деньки. Поэтому обратите внимание на гусей. Если они полоскаются, значит, все окей. И еще считается, что если сегодня смочить волосы дождевой водой, то они будут очень пышными.
2: Ты знаешь, если вообще смочить волосы какой-нибудь водой, особенно тех, у кого пушистые сами по себе волосы, они в любом случае будут пышными.
1: Ну вот, видишь, это от тебя секретики такие. Артур Бэс, дальше у нас «Сия ночь». Впереди расскажем вам о том, какие события происходили на протяжении всей истории. Не переключайтесь.

0: Возвращаемся в прямой эфир и хотим рассказать, какие же события произошли 1 мая за всю историю человечества. И вот хотелось бы начать, что Феодосий II стал императором Византийской империи в 408 году. Англия признала независимость Шотландии в 1328 году, а в долине реки Миссисипи Пьер Лемайн основал первую колонию европейцев. Это произошло в 1699 году.
1: Также, если говорить про Англию, Уэльс и Шотландию, то они объединились в королевство Великобритания. В 1840 году выпущена первая в истории почтовая марка «Черные пенни», как я уже говорил. Ну а в Хрустальном дворце в Лондоне прошла открытая и первая всемирная выставка, которая была посвящена достижениям техники и культуры всех народов в 1851.
0: В 1886 году сотни тысяч рабочих в США вышли на всеобщую забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Вот оттуда мы и работаем 8 часов, а не больше. В 1931 году открыт знаменитый Empire State Building на Манхэттене, остававшийся самым высоким небоскребом мира в течение 42 лет, прошу прощения. И да, действительно, это культовое здание, и действительно, оно очень красивое, особенно потрясающий вид на Empire открывается с Рокфеллер-центра. Если кто не был, обязательно посетите.
1: На советике от Ирины. И еще у нас открыт самый большой в мире по вместительности стадион в Пхеньяне. А Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва и Эстония вошли в состав Европейского Союза. В 2004 году вот так все вместе они взяли и зашли туда. Европейский Союз увеличился в разы. Ну а в 2009 году в Швеции легализованы однополые браки.
0: Да, и такие события есть абсолютно разные со всего мира, и выбирайте любое. А у кого же сегодня день рождения? День рождения знаменитых людей могут праздновать немногие, потому что в 1218 году родился германский король, первый из династии Габсбургов, Рудольф I, и китайский режиссер Джон Ву, который снял «Трудная мишень» и «Сломанная стрела» в 1946 году.
1: Он да, родился. Это знаменитый китайский режиссер Джон Ву, и вот по его фильмам некоторые даже учились. И если говорить про того же самого Квентина Тарантино, то любил-таки он Джона Ву посмотреть и некоторые приемчики у него позаимствовать.
0: Перенял он у него некоторые приемчики, будем откровенны.
1: Да, так что если у кого-то сегодня день рождения, поздравляйте. Пишите к нам в чат, мы сообщения видим, читаем, и можно вполне это сделать. Заходите в приложение, и там в приложении все видно, все понятно. Еще просто передать приветы.
0: Да, еще хочется напомнить, что Bagel Plus на Shepherd & Butters готовы предоставить вам вкусную еду на обед, завтрак и ужин. Работают с 7 утра до 6 вечера, и там действительно потрясающие десерты и выпечка.

0: машина сломалась. Что мне делать?
1: Мадам, без паники. Вы позвонили абсолютно точно. В автотехцентре Тае Домейн есть все, что вам нужно. Техосмотр, сервисное обслуживание, alignment, ремонт двигателя, ходовой и электроники. И все это профессионально и быстро. Автотехцентр Тае Домейн. Крупнейший в регионе профессиональный шинный центр. Официальный дилер линии Nokian Tires. С полным рядом покрышек и дисков всех популярных брендов. Живи на скорости. Держись за руль. Автоцентр Тае Домейн. 191 Кредистон Роуд в Конкорд. Телефон 905-532-92-77.
2: Живые, полезные бактерии заквасок Vivo не просто превращают молоко в йогурт или кефир. Они придают этим продуктам массу полезных свойств. Нормализация пищеварения, укрепление иммунитета и просто приятный вкус. Замените магазинный йогурт на сделанный своими руками. Закваски Vivo в продаже в русских магазинах Торонто, Монреаля, Ванкувера и Калгари, а также в торговых сетях или на сайте vivocultures.com. Закваски Vivo. Больше никаких консервантов.
3: Силин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Килл Стрит в City of One. Или посетите веб-сайт silinfurniture.com.
4: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами. Bagel Plus – твой вкусный старт дня. Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Shepherd Plaza, 634 Shepherd Avenue West. Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера. Bagel Plus – вкус, которому хочется возвращаться.
5: Вы слушаете шоу «Новый день». Не переключайтесь.

0: Рефлекс перепели свою песню когда-то 2000-х годов «Электронная любовь». А мы двигаемся дальше. И что же мы расскажем?
1: А мы расскажем вам про геймификацию. И как же она помогает профессионально расти. Вообще, мужчинам нравятся вызовы. Природа гонит нас в боксерские залы, высокие горы или на дальние земли. Но вызовы не всегда связаны с физической мощью. Множество испытаний требует мыслить стратегически, оценивать риски, принимать решения и нести за них ответственность. И эти навыки стоит освоить с помощью геймификации игровых элементов в обучении. И прямо сейчас разберем, как работает вообще этот подход. Ну, если говорить про меня, например, я всегда за геймификацию, и, например, когда я провожу какие-то тренинги, когда я занимаюсь там с ребятами актерским мастерством, ораторским искусством, я всегда использую геймификацию, потому что лучше всего прорабатываются навыки именно тогда, и лучше всего мы обучаемся.
0: В игровой форме, да, получается?
1: Да, это 100%, 100%. И, кстати, раньше я занимался тем, что устраивал так называемые тимбилдинги. Тимбилдинг — это когда какая-то крупная компания, там, например, сотрудников так 100-200, а иногда бывает и 500-600, они все приезжают, и мы устраиваем какие-то соревнования, то есть разбиваем их на команды, даем разные задания.
0: А здесь ты в Канаде не пробовала это делать?
1: Здесь я этого пока не пробовал, но мне кажется, что это вообще перспективная такая отрасль. И
0: это сплочает команду как минимум.
1: Это главная задача. То есть если... компания хочет сделать так, чтобы вот коллектив сплотился, чтобы все были как единое целое, то это очень сильно помогает. И обычно после вот таких вот тимбилдингов ребята, когда возвращаются, они, во-первых, им есть что вспомнить. Они посмотрели друг на друга с другой стороны. Потому что там они там начальник, подчиненный, ты его знаешь как там менеджер среднего звена, вот он. А теперь они становятся вот более ближе. И такая дружеская
0: атмосфера
1: появляется.
0: Теплая дружеская атмосфера появляется, да?
1: Да. Так вот, как же игры формируют навыки? С детства мы учимся, играем, пробуем новое, допускаем ошибки, делаем выводы и возвращаемся к задаче снова, уже с учетом опыта. И вот эта модель обучения остается эффективной, когда мы взрослеем. Главное, правильно организовать процесс. Геймификация — пример такого подхода, и она работает не потому, что это прикольно, а потому что опирается на глубинные механизмы мотивации, желание побеждать, видеть результаты, получать поощрение и расти. И вот если выстроить правильные вот это вот...
0: Правильную структуру, да, ты, наверное, хочешь сказать?
1: Правильно выстроить приоритеты. То есть соперничество, которое помогает расти, развиваться вместе, а есть, которое, наоборот, мешает.
0: То есть здоровое соперничество должно быть, но оно везде, в любой сфере приветствуется.
1: Абсолютно, и поэтому в любой сфере оно применимо. И вот какие игровые приемы использовать на работе, чтобы коллектив профессионально развивался без муштры. Рейтинги и таблицы лидеров создают здоровую конкуренцию. Это мотивирует работать на результат, особенно если прогресс измеряется объективно. Пример, если внутри команды, KPI, систем, сотрудники видят свои результаты по сравнению с коллегами, им интереснее добиваться высокого результата. Также постепенное повышение сложности задач делает человека уверенным в своих силах. Он понимает, что справляется и с азартом принимает вызовы. Пример, в бизнес-симуляторах участники сначала управляют небольшим виртуальным отделом, потом всей компании, проходя через типовые бизнес-кейсы, сталкиваясь с проблемами и находя решения. И, например, когда я вместе с другими тренерами, бизнес-тренерами, готовили обучающую программу для агентов по недвижимости, мы разработали систему. И это была игра. И я не помню, как она называлась. Ну, типа...
0: Не суть, как она называлась. Но что это была за игра?
1: Ну, то есть, там был человек, персонаж, который представляет из себя агента по недвижимости. И вот он проходит этапы переговоров с клиентом. И там варианты ответов, разные острые ситуации. И то есть, ты вот проходишь эту игру, причем она была достаточно так интересно сделана. Это была прям компьютерная игра. Компьютерная игра. И вот ты проходишь, отвечаешь на все. Это знаешь, вот есть такие игры, там головоломки, например, нужно правильный диалог выстроить и так далее. Вот она представляла из себя вот такую структуру. И это очень классно, когда приходит, например, новый человек. И одно дело, когда ты сидишь, вот это все учишь, смотришь эти видео. А другое дело, когда ты берешь и проходишь игру. И все гораздо лучше ложится.
0: Ну, я согласна, это интереснее, но на это нужно компании тоже потратиться, чтобы кто-то эту игру сделал.
1: Безусловно, но если у тебя там 1000 сотрудников, то тебе проще сделать одну игру, чем вот нанимать огромное количество людей, постоянно это обучение и так далее.
0: Соглашусь, но еще, знаешь, бывает такое, что есть шаблонные моменты в работе, а есть то, что может изменяться. 100%. И поэтому, когда для шаблонных моментов это подходит, а если для изменяющихся, то тут только смотреть видео, записывать конспекты и так далее.
1: Да. Ну, для этого нужно правильно сегментировать задачи, правильно сегментировать ситуации и прочее.
0: И выстроить обучение.
1: Также обратная связь после каждого действия важна. В играх игрок сразу получает результат. Правильно уровень пройден, неправильно попробуй снова. И геймификация переносит это в обучение. Люди сразу замечают ошибки и исправляют их. Пример. На образовательных онлайн-платформах вроде Курсера или Дуолинго после каждого ответа ученик получает комментарий. Где это уже работает? В корпоративном обучении компании внедряют игровые модули для тренировки лидерских и управленческих навыков. В образовательных стартапах некоторые платформы сделали проверку знаний игрой с рейтингами и призами. И в управлении командами с помощью CRM-систем, в которых каждое завершенное задание приносит очки и двигает сотрудника вверх по внутренней шкале эффективности. И это всегда интересно. Ну, а вот как прогнозирование, как практика в принятии решений помогает, об этом мы поговорим через паузу. Но перед этим я хочу зачитать сообщение из нашего чата, напоминая, что он у нас работает, он у нас есть. И здесь у нас есть несколько сообщений. Татьяна желает прекрасного утра и хорошего дня всей Канаде.
0: Спасибо, Татьяна, и вам тоже прекрасного дня.
1: Да, Кирилл Васильчиков пишет, что я как раз вот теперь с вами, и такое приятно слушать, всем тоже передает привет. И Алекс говорит, что, ребят, может, сегодня Imagine Dragons включите. Да, включим, не вопрос, Imagine Dragons прямо сейчас прозвучат, продолжим говорить про геймификацию буквально через паузу. Оставайтесь с нами.

0: Итак, мы возвращаемся и снова продолжаем говорить про геймификацию, потому что это интересно, как минимум, но, во-вторых, полезно. И вот, говорил, что прогнозирование как практика помогает в принятии решений. И вот один из доступных примеров геймификации — это анализ спортивных событий и прогнозирование их исходов. Здесь важно выделять ключевые факторы, например, составы команд, травмы игроков, погодные условия, оценивать вероятности, а не опираться на эмоции. Не только болеть за любимую команду или спортсмена, но и глубоко понимать вид спорта, знать главное, историю и последние события. Это примерно как врачи в сериале «Доктор Хаус», которые перед рабочим днем дают прогноз на диагноз пациента. Никто выиграл, тот уходит пораньше. Так формируется привычка мыслить системно, работать с данными и видеть закономерности, которые вот пригождаются в большинстве сфер. Да, это пример, потому что вот эта вот спортивная сфера, мне кажется, женщины, они очень редко следят за тем, как команда играет, статистику это собирает, историю игроков. Вас это меньше всего интересует. А вот мужчины, у них есть вот это вот соперничество.
1: Командная игра и соперничество. Но ты знаешь, я тебе хочу сказать, что когда я сталкивалась с таким, когда это командная игра, то да, и женщины тоже будут отслеживать, командный дух поддерживать. Но если это одиночное какое-то соревнование, да, например, на той же работе, то интерес часто пропадает. Особенно, когда ты видишь, что кто-то один постоянно побеждает и добивается успеха, то мотивация уже пропадает.
0: Но знаешь, у женщин есть одно свойство, как мне кажется, которое у них встречается чаще, чем у мужчин, и это им помогает.
1: Какое же?
0: Дисциплина. И если говорить про женщин, то вот надо, значит надо. И они это делают. И они...
1: Хочется, не хочется, да?
0: Да.
1: Нравится, не нравится,
0: да.
1: Спи, моя красавица.
0: А мужчина, он часто вот в эмоциональном плане. То есть, когда я горю, я вот пробиваю стены. А если вдруг что-то у меня не получается, бывает так, что он переключается на что-то другое, начинает какой-то другой подход идти. А женщина, вот ей сказали делать так, и она
1: поставила себе
0: так
1: цели, она пойдет, да?
0: Да, поэтому понятно, что сейчас на меня набросится и будут спорить и говорить о том, что да ну нет, мы так же все вот делаем. Да, безусловно, но я говорю опять же по моей практике, когда ты работаешь там с 1500 человек, то ты как-то выстраиваешь какие-то вот то, кому что больше подходит. И если говорить про командную игру и вот про этот азарт, то он больше свойственен мужчинам. Но опять же, я знал и женщин, которые активно включались в эту игру, но они использовали немножко другие инструменты для того, чтобы стать первыми, вот, например, там, в отделе продаж, допустим. Еще платформы для развития навыков существуют, и ряд онлайн-сервисов предлагает аналитический и геймификационный подход к спортивным событиям. И платформы представляют, например, трансляции, ежедневную аналитику, возможность сделать собственные прогнозы без ставок и видеоанализы матчей с экспертами. И вот платформу удобно пользоваться на компьютере или мобильном устройстве. Она представляет какие-то вот там типа букмекерских контор. И можно делать свои прогнозы. И то же самое, когда ты, например, работаешь в отделе, то же самое, там ты делаешь немножко другие ставки и немножко по-другому все это воспринимаешь, но это тоже все присутствует. У нас, например, проходили творческие конкурсы, как, например, снять короткометражный фильм, где, вот, например, отдел юристов, там их 7 человек, и вместе они снимают, то есть они все актеры, нанимается команда профессиональная, съемочная или там полупрофессиональная, и с ними снимается какой-то короткий метр. То есть под них пишется сценарий, они все в этом активно участвуют, и делается такой фильм с ними, там в каком-нибудь жанре. Или, например, с бухгалтерским отделом. И так вот каждый отдел, он делает свой фильм, а потом создается фестиваль, и на этом фестивале все эти фильмы показываются, и вот также там лучшая премия за актерскую работу, за там режиссуру и так далее. Понятно, что это все в шуточной такой форме, но люди активно подключаются, и это все делается, опять же, для того, чтобы сплотить. Потому что все они участвуют в написании сценария, у них какие-то идеи появляются, они начинают учить текст, они начинают собираться вместе и так далее. Это еще такой сплачивающий фактор. И все такие вещи, они очень хорошо работают, и плюс они переключают внимание, потому что когда ты постоянно пашешь, и ты все равно устаешь. А такие моменты, они помогают не выгореть, как-то выдохнуть. И всегда это с большим таким успехом воспринималось? Вот ты с таким сталкивалась, скажи?
1: Не особо.
0: Не особо?
1: Не особо.
0: Значит, у тебя все впереди. Поэтому геймификация – это классная такая, классный инструмент, который помогает настроить какие-то внутренние процессы и сделать нашу работу более успешной, более интересной и более плодотворной. Вот такая вот интересная рубрика у нас получилась сегодня. Продолжаем наш прямой эфир. И Анджелина Джордан прямо сейчас. Love, Don't Let Me Go на волнах Радио Нова Торонто. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.

0: Это была Селена Гомес и Remind My Down. И наш прямой эфир, как обычно, продолжается. У нас еще с вами почти полтора часа. Я напомню, что сегодня 1 мая, и в прямом эфире Евгений Кременов и Ирина Белая. Предлагаю сегодня поговорить о психологических приемах, которые помогут в жизни. Может быть, вы каких-то не знаете и будете применять.
1: Психологические приемы?
0: Да.
1: То есть напугать и убежать, например?
0: Ну нет, то есть существует множество психологических трюков и НЛП-приемов, о которых написана ни одна книга и не прочитана ни одна лекция. И многие из них действительно помогают профессионалам незаметно манипулировать людьми или самим избегать чужого влияния. Вот предлагаю...
1: Интересно, что это за приемы, о которых ни одна книга не написана. Ни одна лекция не прочитана.
0: Прочитана ни одна лекция и написана ни одна книга. Да-да-да. И вот что же это за советы и приемы? Если вы хотите, чтобы кто-то почувствовал себя неловко или неуютно во время разговора, периодически поглядывайте в центр его лба. В так называемый третий глаз,
1: я так понимаю. Если хотите, чтобы он неудобно себя почувствовал.
0: И неловко, да. То есть просверливать взглядом. Если вы хотите просверлить кого-то.
1: Зачем?
0: Ну, возможно, это необходимо в каких-то обстоятельствах. Я же говорю, что некоторые люди хотят воздействовать на кого-то. И вот для того, чтобы каким-то образом воздействовать, то можно смотреть в центр лба.
1: Теперь я знаю. Если кто-то пытается на меня воздействовать и сверлить меня глазами, это означает, что он слушал радио Нового Торонто и советы от Ирины.
0: Если ваш собеседник увиливает от вопроса или чего-то не договаривает, просто сделайте паузу в беседе, продолжая при этом смотреть человеку в глаза. Если ему станет неловко за остановку в разговоре, и он продолжит говорить, и, возможно, при этом он более детально раскроет то, что нужно, или вот скажет правду, если он, например, врал, полагая, что ваше молчание и пристальный взгляд – признак того, что вы обо всем догадались.
1: Мне уже страшно становится. Вот если с таким человеком разговариваешь, он так на тебя пристально смотрит.
0: И молчит.
1: Я не знаю. Я подумаю, что я ему, наверное, что-то плохое сделал.
0: Ну, может быть, в некоторых обстоятельствах это тебе поможет. Например...
1: Это так, едешь в лифте, разговариваешь с человеком, и вдруг он такой замолкает, начинает на тебя пристально смотреть.
0: В лифте, когда едешь, это small talk, а я тебе говорю про другое. Если вы хотите наладить с кем-то отношения, например, в офисе, просто обратитесь к этому человеку с просьбой что-нибудь рассказать, объяснить, и даже если вы знаете ответ, это изменит его отношение к вам в лучшую сторону. Да, есть такой действительно прием, на самом деле он работает, потому что если вы хотите действительно сблизиться, то нужно попросить помочь. Что ты смеешься?
1: Или просто зайдите молча к нему в кабинет, внимательно на него смотрите, молчите. Тогда вы точно сблизитесь.

0: Нет, тогда точно ты его напугаешь.
1: Я просто представил эту картину, когда ты заходишь...
0: Это были разные советы для разных обстоятельств.
1: Я понял, понял, понял.
0: Ну, что у тебя сегодня с твоим чувством юмора?
1: Все отлично, как всегда.
0: Если человек очень сосредоточен на какой-то работе, к примеру, там, на серьезном разговоре по телефону, вы можете протянуть руку, и он даст вам то, что в этот момент держит в руках. Возможно, потом он даже не вспомнит об этом, и прием работает в обратную сторону, можно что-то ему вручить, и он тоже не заметит.
2: Да, вот... главное так не делать и в туалете.
0: Ну, вообще, вот я не знаю, для чего лезть кому-то в разговор, например, в серьезный, что-то у него забирать, но есть такой прием, он немножечко другой, что если вы разговариваете с человеком и в процессе разговора просто ему что-то даете, если он вам доверяет, то он это возьмет и даже не посмотрит, что это, и не спросит.
1: Ну да. Хотя я не знаю, работает или нет этот прием, вот так же подойти, когда человек ест, например, на обеденном перерыве.
0: И что, опять посмотреть на него?
1: Не-не-не-не, и вот он ест, а ты подходишь к нему молча, протягиваешь руку. Если он вам это отдаст, значит, доверяете. Ну, например, бутерброд. Или, я не знаю, напиток какой-нибудь.
0: Может, он еду тебе не даст, а спросит, что ты хочешь?
1: Ну, вот я думаю, что так оно и произойдет. Поэтому, не знаю, такой себе совет.
0: Ну, вот, смотря для чего его применять, начнем с этого. И вот... Если во время разговора с человеком периодически незаметно кивать головой, собеседник станет более восприимчивым к вашим словам, даже не осознавая, почему это произошло. И я знаю другое. Я знаю, что иногда ты просто вот так вот киваешь, как будто ты понимаешь, а сам ты в своих мыслях.
1: Да-да-да.
0: Такое часто бывает.
1: Да-да-да.
0: Особенно, когда тебе не очень интересно, и ты вот либо поддакиваешь, либо киваешь головой. Да-да-да. Да, Женя?
1: Да-да-да.
0: О чем сейчас был разговор?
1: А вот...
0: А в момент, когда звонит будильник, нужно на секунду резко приподняться, сжать кулаки и крикнуть «да», как будто вы футболист, который только что забил гол. Это странно, но вы уже наполнитесь бодростью и легкостью и встанете с постели. Непонятно, для чего здесь этот совет, если честно.
1: Слушай, иногда вот ты там где-нибудь находишься, и у кого-то срабатывает будильник. Ты представляешь, это вот так ты себя научишь, и он тебе где-нибудь в общественном месте сработал, в каком-нибудь гипермаркете, и вот... И ты подскакиваешь, говорит, да, я
0: как готов. Собака Павлова.
1: Да-да-да.
0: Но это не психологический совет на самом деле. Очень странно, что он у специалистов попал в эту рубрику, потому что, ну, действительно, это не психологический, это какой-то вот, как у собаки Павлова.
1: Если ты спишь на работе и зашел начальник, то нужно подскочить сразу, сказать, да, я готов. Мне кажется, вот в этой ситуации все нормально сработает.
0: Вот следующий совет, получается, от... Как раз-таки мы сегодня рассказывали про тимбилдинг, точнее, ты рассказывал, и про командную игру, и вот как раз совет касательно этого. Если вы работаете в команде, и у вас есть особо ленивый участник, не давайте ему задания с формулировкой «сделай это». Замените на «начни с этого». Так чисто психологически кажется, что работы меньше, поскольку нужно начинать с чего-то маленького. А потом, когда он это сделает, используйте фразу «хорошо, продолжай». Вероятность в этом случае, он успешно завершит задание, вероятность будет высока, так как ему будет казаться, что работы осталось немного.
1: Я сразу задам вопрос, а зачем вам ленивый сотрудник в коллективе?
0: Вот действительно.
1: Не проще ли его уволить, чем там с ним возиться и мучиться?
0: Действительно. А знаешь, какое бывает? Бывает, когда ты кого-то пригласил, точнее, в компании бывает начальник, это там родитель, а подчиненный, это там ребенок, либо какой-то родственник. И поэтому уволить он его не может, потому что есть какие-то обязательства. Вот тогда вот для этих случаев и подходит данный совет.
1: Для блатных сотрудников?
0: Да, для блатных сотрудников.
1: Ну, вообще, на самом деле, для того, чтобы сотрудник не был ленивым, ну, если это действительно хороший, талантливый человек, который разбирается в какой-то сфере, так его нужно правильно замотивировать. И его лень, потому что, например, он не понимает задачи, его лень возникает, потому что, ну, ему мало платят, например. Его лень возникает, потому что он не разбирается в этом материале или в этой задаче, которую вы ему даете. Поэтому здесь главное понять, почему это происходит, почему у него нет мотивации, нет желания работать. И если у него нет желания вообще работать, тогда вы его увольняете. Ну, потому что если он хочет, например, дома лежать и ничего не делать, это одно. А другое, если человек вот действительно он не понимает задачи или это не в его компетенциях, это совсем другое.
0: И прервемся на небольшую музыкальную паузу и вернемся к вам с нашими советами.
1: Тестостерон дальше, тысячу раз.

0: Тысячу раз я повторю, и вот это вот точно ваши сотрудники запомнят, если тысячу раз повторить.
1: Это точно, и мы рассказываем вам о разных психологических советах не только на работе, но и в различных сферах. Вот уже как было с будильником, но, кстати, странный совет. И что еще советуют специалисты? При публичных выступлениях всегда берите с собой бутылку воды.
0: Я думал, бутылку водки. Публичное выступление. Бутылка водки. Тогда я буду максимально харизматичен.
1: Если вы почувствовали, что забыли текст, просто сделайте пару глотков, и никто не заметит, что на самом деле пауза возникла из-за забытого текста.
0: Естественно, никто не заметит после такого.
1: Это ты уже сам додумала, у кого что болит, я бы так сказала. Видимо, сегодня пятница, и уже сказывается, да, Евгений Александрович?
0: Я вообще-то не пью, да, если ну вот, что.
1: А почему такие мысли?
0: Ну, возьмите бутылку. Там прозвучало явственно.
1: Я не договорила, ты перебил. Если в метро на вас уставился человек, начните смотреть на его обувь. Не сдавайтесь, поверьте, это сведет его с ума. Почему именно на обувь?
0: Я не представляю. Я вот теперь понимаю вот этих вот странных местных городских сумасшедших.
1: Людей, да?
0: Кто-то подходит такой и начинает смотреть на штаны, например. Или на обувь.
1: Или теперь на что-то еще, да?
0: Знаю, чьи советы он слушал.
1: Просто очень интересно, да? То есть на вас уставился человек, и нужно просто смотреть на его обувь, чтобы он перестал уставливаться на вас. Ну, очень странно.
0: Ну да, да. Это подозрительно.
1: Очень, да.
0: Ты знаешь, один смотрит на тебя,
1: ты смотришь,
0: а другой
1: на его обувь.
0: Смотрит на его обувь.
1: Да.
0: Проходит час.
1: Да. Если вы очень волнуетесь каждый раз, когда видите кого-то из своих знакомых, в конце концов, этот человек тоже начнет неосознанно волноваться при встрече с нами, с вами.
0: Что?
1: Мне кажется, это анти какая-то подборка каких-то дебильных советов.
0: Если, стоп, если вы волнуетесь при виде своего знакомого,
1: то он тоже будет волноваться.
0: Это понятно, но почему вы волнуетесь при виде своего знакомого? Он
1: это уже другой вопрос.
0: Смущает.
1: А может быть, кто-то кому-то нравится, и поэтому ты волнуешься? Ну, этот человек волнуется.
0: Там написано знакомый, а не знакомая.
1: Ну, знакомый может кому-то нравиться. Там же не написано, что это мужчина волнуется. Просто написано, что если вы, понятие «вы» — это и мужчина, и женщина.
0: Окей. И что нужно делать для того, чтобы не волноваться?
1: Ничего не сказано, что нужно делать. Просто сказано, что ваш собеседник тоже будет волноваться в какой-то момент. Да, я же говорю, странные советы. Если у вас есть претензии к человеку, но вы не хотите его напрямую в чем-то обвинять, перейдите на косвенную речь. Например, фразу «ты не закрыл окно» можно заменить формулировкой «окно осталось открытым». А это, кстати, вот неплохой совет. То есть не все в этой подборке такое странное, над чем можно посмеяться и обсудить. Я возьму на заметочку. Потому что меня постоянно тыкают носом.
0: Слушай.
1: Подожди, дай договорю. Сколько можно мне говорить, что я что-то не сделал? Вот, мы будем говорить теперь абстрактными вещами.
0: Ну да. Что-то сегодня посуда у нас грязная. Или
1: да.
0: Почему-то у нас много мусора на полу.
1: Да.
0: С чем бы это было связано?
1: Очень хорошее.
0: Это совет точно от женщины. Когда женщина не говорит впрямую, а...
1: Когда женщина говорит впрямую, я тебе только что сказала.
0: Так вот, мужчины говорят, ты лучше мне возьми впрямую, скажи, потому что я твоих намеках вот этот
1: да?
0: вот, косвенных не
1: хорошо,
0: понимаю.
1: Хорошо, а когда мужчине говоришь впрямую, вот я могу по себе судить, ты не закрыл окно, ты не помыл посуду. Начинаются вопли.
0: Вопли. Что за вопли?
1: Ты меня тыкаешь носом, все не так, что я сделал и тому подобное. Поэтому лучше косвенно и абстрактно.
0: Да.
1: Тра-ля-ля.
0: Что-то подуло из форточки у нас сегодня.
1: Окно осталось открытым или кто-то не закрыл дверь. Вот неплохой совет. Еще совет. Люди чаще всего помнят то, что произошло в начале дня и в конце дня. То есть все, что происходит между этими точками, воспринимается размыто. Поэтому назначайте собеседование, какие-то встречи важные, либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы точно запомниться этому человеку.
0: Это, кстати, 100% грамотный совет.
1: Да, это хороший совет.
0: Особенно касается собеседований. И поэтому кастинги, собеседования и прочее. Поэтому если вот я, например, по роду своей профессии актерской ходил на какие-то кастинги, я старался зайти либо первый, либо последний, если действительно для
1: чтобы
0: меня
1: запомниться.
0: Важный кастинг. Но лучше заходить первым, потому что бывает так, что уже после того, как тот, кто выбирает там, 50 кандидатов, он послушал, он уже устал, у него уже примерно есть наброски, кого он выберет. И поэтому всех остальных он так пробрасывает. Поэтому лучше заходить первым.
1: Либо последним.
0: Но лучше первым.
1: Ну, может быть, да. На сегодня советы закончились из них. Одни из них были грамотными, как мы.
0: Другие смешные.
1: Другими
0: это
1: смешными.
0: Тоже порадовало.
1: Другие были дурацкими. Но, тем не менее, обсудили с вами, немножко посмеялись. И вы тоже не забывайте участвовать в диалоге. Пишите что-нибудь. Может быть, у вас есть какой-нибудь стоящий совет или совет, над которым мы все можем посмеяться.
0: Мистер Фрэш и Ревентно. Не секен на волнах радио Нова Торонто.

0: Про свободу нам спела Татиша, а мы вам рассказываем про канадские новости. У нас второй выпуск, поэтому говорим о самом актуальном. Итак, Марк Карни посетит Саудовскую Аравию с долгожданным визитом. Возобновление дипломатических контактов на высшем уровне между Оттавой и Эр-Риядом знаменует собой новый этап в восстановлении полноценных двусторонних отношений. Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил готовность совершить официальный визит в Саудовскую Аравию, что станет первым подобным событием за последние годы после периода охлаждения дипломатических связей. Офис премьер-министра сообщил, что приглашение было принято в ходе недавних переговоров, направленных на расширение сотрудничества в сферах энергетики, региональной безопасности и торговли. Сближение двух стран происходит на фоне глобальных усилий по стабилизации энергетических рынков и поиску новых стратегических партнеров. Я же напомню, что буквально недавно у нас тут начались проблемы со странами ОПЕК, вернее, внутри вот этого союза ОПЕК начались проблемы и начали выходить Объединенные Арабские Эмираты оттуда. Поэтому Саудовская Аравия, она вот стала бить тревогу и говорить о том, что это будет способствовать хаосу, опять же, в мире, связанному с нефтяным рынком. Ну вот теперь Марк Карни едет разговаривать с Саудовской Аравией. Посмотрим, чем это закончится.
1: Организация Canada Fatal Alcohol Spectrum заявила, что обеспокоена ростом доступности алкоголя в провинции Онтарио и настаивает на том, чтобы часть налоговых поступлений шла на информирование и помощь людям. Опасения усилились на фоне решения разрешить употребление алкоголя в провинциальных парках. За последний год власти также снизили наценки в LCBO и сократили некоторые налоги. Ранее было разрешено продавать пиво, вино и готовые напитки в небольших магазинах. Представитель компании подчеркнул, что с учетом рисков, связанных с алкоголем, часть доходов следует направить на программу по профилактике, повышению и осведомленности, а также обучению, связанному с фетальным алкогольным синдромом. В качестве примера приводится управление по контролю за оборотом алкогольной продукции и азартных игр провинции Саскачеван, которая финансирует программу по повышению осведомленности о последствиях употребления алкоголя и не только во время беременности. Министерство финансов Онтарио заявили, что жители провинции должны рассматриваться как взрослые, способные самостоятельно принимать решения о покупке алкоголя. Ведомство также сообщило о выделении дополнительных 10 миллионов долларов в течение 5 лет на программы социальной ответственности и общественного здравоохранения. Тем не менее, по словам представителей, ее организация пока не удалось добиться значительного прогресса в диалоге с правительством Форда по вопросам инвестиций в профилактику и участия провинции в соответствующих национальных инициативах. В принципе, я поддерживаю, на пачках же сигарет рисуют вот эти страшные картинки. Что будет, если будешь употреблять? Вот, можно и на алкоголе тоже.
0: Но насколько эти картинки действенны, мне кажется, они никого уже давно не пугают.
1: Никто уже на них не обращает внимания.
0: Да, естественно. Человек сам принимает решение, пить ему или не пить, и попробуй на наркотиках там какие-то наклей. А вот эти вот картинки, это особо никак не работает.
1: Ну, может быть, на кого-то слишком впечатлительного это и заработает. Когда он видит в витрине такую картинку, он и не захочет курить или пить.
0: Начальник полиции Торонто Майрон Демкев заявил, что ведомство крайне серьезно относится к обвинениям в антисемитизме, выдвинутым бывшим детективом отдела по расследованию убийств. Хэнк Инсинга, много лет проработавший в полиции, выпустил мемуары «Большая дорога. Признание полицейского по расследованию убийств», в которых охарактеризовал расизм и дисфункцию внутри ведомства. По его словам, ему приходится сталкиваться с проявлениями антисемитизма, от которых он был физически слаб. Демкева спросили об этих обвинениях на пресс-конференции в четверг утром. И начиная с признания резкого роста антисемитизма в Торонто и страх понижения, который он вызывает, он заявил: «Любое обвинение в том, что сотрудник полиции Торонто причастен к расистскому поведению, мы воспринимаем крайне серьезно». Но я не знаю, насколько крайне серьезно, когда на антисемитских этих митингах полицейские раздают пончики. Очень странно это все выглядит, и подоплек тоже в этом прослеживается прямая. По его словам, полиция уже обратилась к Инсинге с предложением принять участие в расследовании, однако тот пока отказался. И в книге Инсинга подчеркивает, что подавляющее большинство сотрудников полиции Торонто достойные и порядочные люди, однако полиция, по его убеждению, не застрахована от личных предубеждений, существующих в обществе, включая антисемитизм, расизм в отношении темнокожих, женоненавистничества и гомофобии. При этом он прямо обвиняет руководство ведомства в омерзительном расизме. Именно руководство. И когда мы слышим от руководителей тех или иных государственных подразделений какие-то вот слова, которые связаны, например, опять же, я буду это повторять, потому что для меня это такой достаточно тревожный фактор, заявление Оливии Чао, когда она сравнивает действия Израиля с тем, что происходило с геноцидом в Китае со стороны Японии. Это, конечно, абсолютно вопиющее заявление, и таких заявлений не должно звучать. Тем не менее, мы вот это видим, и это все-таки мэр города Торонто говорит об этом. Я не удивлюсь, если и в полицейском руководстве тоже вот какие-то такие моменты прослеживаются. И в частности, вот этот человек, он описывает случай, когда один из старших офицеров застал просмотр видео о своем другом сотруднике. Офицер нажал на паузу, посмотрел на меня и сказал: единственная причина, по которой ему все сходит с рук, он чертов еврей, вспоминает Инсинга. В другой раз, когда сотрудникам предстояло сделать презентацию для адвоката в штабе полиции, тот же офицер заметил: не могу сказать, что мы должны угождать этому чертовому еврею. Все эти заявления — это, безусловно, расизм, и, конечно, этого не должно быть, особенно если у тебя погоны, если ты представитель власти, если у тебя есть оружие, потому что это недопустимо, и каждый сотрудник должен проверяться на наличие вот таких вот взглядов, лояльно или нелояльно он относится ко всем людям, и если он является расистом, если у него есть вот в голове такие мысли...
1: Неважно, к какой нации и к какому цвету кожи вообще.
0: Арабы — это евреи, это там темнокожие или женщины, неважно.
1: Не бинарные, не имеет значения.
0: Да-да-да, то есть любые вот какие-то такие моменты, они должны на корню пресекаться, и такие люди не должны служить в полиции. Поэтому, конечно же, это все очень сильно настораживает, и состояние нашей полиции в том числе. Мы знаем, что полиция, она недофинансируется, не хватает сотрудников, и все это приводит к тому, что, ну, туда вот идут все подряд.
1: Я бы тоже пошла в полицейские. Это была шутка. Следующая новость. Власти Торонто планируют привлечь парамедиков из соседних регионов для работы во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Причина – это ожидаемый наплыв туристов и дополнительная нагрузка на экстренные службы. По оценке города, в дни турнира Торонто будет принимать 230 тысяч дополнительных посетителей ежедневно. И это увеличит число вызовов скорой помощи и нагрузку на транспортную систему. Администрация предлагает заключить соглашение с Йорком, Пилом и Дармом, чтобы парамедики из этих регионов могли работать в Торонто во время чемпионата. Во время каждого из 6 матчей в Торонто на стадионе BMO будет дежурить от 40 до 50 парамедиков. Если план утвердят, такой режим будет действовать в течение 10 самых загруженных дней с 11 июня по 2 июля. Служба Toronto Paramedic Service сообщила, что создает совместную региональную модель реагирования. Машины скорой помощи из соседних муниципалитетов смогут выезжать на вызовы в Торонто, сохраняя связь со своими диспетчерскими центрами. И вот стоимость координации оценивается в 800 тысяч долларов. Эти расходы входят в бюджет службы скорой помощи Торонто в размере почти 8 миллионов долларов, выделенной на проведение турнира. И вот ранее врачи предупреждали, что крупные события, вроде чемпионата, могут усилить давление на систему здравоохранения Онтарио, которая уже сталкивается с нехваткой коек и персонала. Да, это будет жаркие денечки в Торонто. Я даже не знаю, мне, наверное, не захочется в даунтаун ездить в это время, чтобы спокойно можно было прогуляться, а когда там будут такие толпы туристов и народу, этого сделать будет невозможно.
0: Ничего, сейчас одну новость прочитаю, от которой тебе еще больше не захочется ездить в даунтаун.
1: Ну что ж такое?
0: Плохие новости для тех, кто в эти выходные планирует поездку между Торонто и Берри. Metrolinx полностью останавливает движение на линии Берри Go на 2 дня, 2 и 3 мая. Закрытие охватывает всю длину маршрута, более 100 км от станции Union Station в центре Торонто до станции Allandale Waterfront Go в Берри. Причина – плановые строительные работы на линии. Во время закрытия поезда заменяются автобусами Go, которые будут обслуживаться 9 из 11 режимов линии. При этом Downsview Park Go и Union Station, они будут также включены в автобусный маршрут. Вернее, не будут включены в автобусный маршрут. И также предусмотрено автобусное сообщение между Allandale, Waterfront Go и автостанцией на 407-м шоссе. Так что будьте внимательны, смотрите за объявлениями, если вдруг вы отправляетесь вот в эти даты 2 и 3 мая из Берри в центр Торонто. И по пути, если ваша станция, то смотрите, какие есть альтернативные автобусы. Но на этом наш второй выпуск канадских новостей закончен. Луис Фанси прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Мы еще час с вами.

0: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами. Бейгл Плас. Твой вкусный старт дня. Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
1: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
0: Бейгл Плас. Вкус, которому хочется возвращаться.
2: Это была реклама, но кое-чего не хватает. Точно, не хватает вашей. Звоните и получите специальную скидку. 416-450-78-35.

0: Мира, Come With Me. Вот такой трек только что прозвучал на радио Нова Доронта. Мы двигаемся дальше. У нас впереди блок новостей из мира шоу-бизнеса. Расскажем вам все самое актуальное и самое интересное.
1: И начну с того, что Мел Гибсон тут у нас...
0: Нарисовался?
1: Ну, он и так был нарисован, скажем так. Семимесячный съемочный период диалоги Мела Гибсона под рабочим названием «Страсти Христового воскрешения» завершился на знаменитой римской студии Синесита. Кроме того, стало известно, что Калеб Дешанель, работавший оператором фильма «Страсти Христовы», не вернулся к съемкам сиквела. Его заменил Роб Хрехт Хейвард, в послужном списке которого два последних фильма франшизы «Плохие парни» и вышедшая в прошлом году картина «Стив». «Страсти Христовы 2» снимались как два отдельных фильма, бюджет каждого из которых, по имеющимся данным, составляет около 100-125 миллионов долларов, и таким образом совокупный производственный бюджет обеих частей превышает 250 миллионов долларов, что делает проект самым дорогим за всю историю режиссуры Мела Гибсона. И вот ожидается, что в картине будет использовано значительное количество визуальных эффектов. Сам Мел Гибсон охарактеризовал проект как сверхамбициозный, пообещав зрителям битвы ангелов и демонов и сошествие Христа в ад, зрелище, призванное оправдать масштабный бюджет. В отличие от оригинала, диалоги будут на английском, а не на арамейском или иврите. Это решение призвано не отталкивать аудиторию. Как уже сообщалось ранее, исполнители главных ролей в оригинальной картине Джим Кейвизел и Моника Беллуччи не вернутся. Им на смену пришли менее известные актеры. Финн Яака Оттонен играет Иисуса, кубинка Мариэла Гарига, Марию Магдалину. Уроженка Польши Кассия Смутняк исполнит роль Девы Марии, а итальянец Пьер Луиджи Пазина Петра. И премьера первой части запланирована на 26 марта 2027 года. В Страстную пятницу вторая часть выйдет ровно через 40 дней. В четверг 6 мая 2027 года в праздник Вознесения. И, конечно, прошлый фильм «Страсти Христовы» наделал очень много шума. И в некоторых странах его запрещали. Но, безусловно, Мел Гибсон — это такой режиссер, который делает... скандальные фильмы, потому что тот же самый фильм про майя, там, да, было много неточностей, но тем не менее...
0: Это легендарный фильм, но я тебе хочу сказать,
1: Он очень неплохо передал вообще ту атмосферу, которая тогда была.
0: И вообще они снимали же не в Канкуне, они снимали в другой его части, там, где на самом деле майя не было.
1: Да.
0: Но я хочу тебе признаться, что я не смотрела «Страсти Христовы», если честно, потому что меня все не то что отговаривают, но говорят, что очень сложный и тяжелый фильм. И вот я люблю тяжелые фильмы, но что-то как-то до этого руки до сих пор не дошли, хотя уже прошло очень-очень много лет с его выхода.
1: Я думаю, что я не посмотрел по одной простой причине, потому что все-таки это очень такой фильм на религиозную тематику, а мне это не очень близко, скажем так. И вот все, что связано с такими вещами, они мне априори кажутся не очень.
0: Но все равно
1: интересны.
0: Это история нашего мира, да, нашей Земли, получается, как люди придумали
1: там же...
0: для кого-то, или как он существовал, Иисус, то есть там вот такие вот моменты.
1: Он взял как раз апокриптическую вот эту вот историю, когда, ну, есть апокрифы, так называемые, то есть это книги, которые якобы...
0: Просто до сих пор же идут споры, существовал ли Иисус Христос или нет.
1: Якобы были написаны не его учениками там, и не про него история, хотя история про него. В общем, там очень много каких-то спорных моментов, и поэтому церковь очень сильно возмущалась по поводу этого фильма. Но критики оценивают его на достаточно высоком уровне, поэтому я думаю, что я его посмотрю.
0: Я думаю, что я тоже. Звезда «Дневников вампира» Йен Саммелхордер впервые откровенно рассказала о серьезных финансовых проблемах, с которыми столкнулся вместе со своей женой Ники Рид. По словам актера, из-за неудачной бизнес-сделки супруги оказались в долгах на восьмизначную сумму. Они были вынуждены буквально распродать часть своей жизни, чтобы выбраться из кризиса. Актер признался, что несколько лет назад принял решение уйти из индустрии кино, несмотря на успешную карьеру. После участия в «Дневниках вампира» он сосредоточился на предпринимательстве предпринимательстве, однако столкнулся с мошенничеством и ошибками в управлении. Йен сказал, что он оставил безумно прибыльную карьеру на телевидении после финансовых потрясений, добавил, что предоставил личные гарантии банку для компании в сфере экологической энергетики, что в итоге обернулось крахом. И вот все рухнуло в один момент, и чтобы рассчитаться с долгами, супругам пришлось продать недвижимость, предметы искусства и даже личные вещи. При этом актер подчеркивает, что именно поддержка жены помогла им пройти через этот этап. Вот ни у кого нет гарантий не столкнуться с мошенниками и не прогореть в каком-либо бизнесе. Вот даже, пожалуйста, актеры, знаменитые люди, они тоже начинают все с нуля.
1: Да, такое тоже бывает, и перезапуск карьер происходит, и особенно когда они уходят в долгое плавание куда-нибудь, например, там беременность какая-нибудь. Все это выбивает из колеи и сложно потом вернуться в обойму.
0: Прокат фильма «Дьявол носит Прада» стартует уже сегодня, 1 мая, и на больших экранах. И в преддверии грандиозного кинособытия Эмили Блант и Стэнли Тучи стали новыми обладателями именных звезд на легендарной Голливудской аллее славы. Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе. Среди звездных гостей также появилась Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Скала Джонс. В своей речи Мэтт Дэймон особенно тепло высказался в адрес коллег, назвав Блант и Тучи легендами. Он подчеркнул, что наблюдать за их работой на протяжении многих лет было большим удовольствием. И отдельно Стэнли Тучи рассказал, что был особенно тронут словами Мэрил Стрип, которая назвала его национальным достоянием. Я не знаю, почему до сих пор у Эмили и у Стэнли не было звезд на Аллее Славы, но мы сегодня их поздравляем, потому что они наконец-то их получили. А знаешь, что самое обидное? Что вот на Аллее Славы сейчас очень грязно, и там вот бомжи, хотя это такое легендарное место, куда, мне кажется, чуть ли не каждый хочет попасть. А оно вот так вот омрачается вот этими событиями постоянными.
1: И напоследок еще одна новость. Заработная плата Дэвида Заслава, который, возможно, проводит свой последний полный год во главе Warner Brothers Discovery, в 25-м году выросла более чем втрое. Это произошло во многом благодаря единоразовым опционам на акции почти на 110 миллионов долларов, которые компания представила ему за руководство планов по разделению WBD на две независимые структуры. Теперь, если предложение поглощения со стороны Paramount состоится, его доход значительно увеличится, Заслав может получить выплату в размере более полумиллиарда долларов. Общий компенсационный пакет топ-менеджера за 2025 год составил 165 миллионов долларов, что прочно закрепляет его в высшем эшелоне самых высокооплачиваемых руководителей индустрии развлечений в медиа в мире. Согласно документам, поданным компанией в комиссию по ценным бумагам и биржам США, в четверг компенсационный пакет Заслава, президента и CEO WBD в 2025 году включал базовую зарплату в 3 миллиона долларов, акции на 22,5 миллиона, денежный бонус в размере 25,7 миллиона долларов и опционы на акции, оцененные в 105 миллионов долларов. И ранее акционеры Warner Brothers проголосовали против огромной компенсации, которую планировалось выплатить Дэвиду Заславу. Но я теперь понимаю, почему такие сложности у компании Warner Brothers, когда один человек столько получает. Это, конечно, гигантские деньги, и на эти деньги можно было бы снять много хороших фильмов, но имеем, что имеем. Это были новости шоу-бизнеса. Движемся дальше. Бахти и Туркен. Прямо сейчас. Оставайтесь с нами.

0: Итак, ну что же, это были Брианна Тенари, In the Dark, на волнах Радио Нового Торонто. Ну а мы движемся дальше, и у нас прямо сейчас будет небольшая игра.
1: Интерактивчик как... такой будет.
0: Да, как обычно у нас тут бывает. И поговорим о игре. Вернее, не
1: а поиграем мы. Правда или вымысел? Начну давай я. Создатели, правда ли, что братья Люмьер изобрели кинематограф, и они считали, что их изобретение нет коммерческого будущего, и это лишь временная забава?
0: Мне кажется, вымысел.
1: Это правда. Луи Люмьер официально заявлял, что кино – это изобретение без будущего. Они видели в нем научный инструмент для фиксации реальности, но не верили, что люди будут платить за просмотр историй на экране десятилетиями.
0: Да уж там столетиями, можно сказать.
1: Да, уже даже почти столетиями.
0: Правда ли вымысел, что у акул нет плавательного пузыря, поэтому им нужно постоянно двигаться, чтобы не утонуть?
1: Я думаю, что правда. Я не знаю строение акул, но пускай это будет правда.
0: У большинства акул нет пузыря, они держатся в толще воды за счет движения и подъемной силы плавников.
1: Ю-ху, так что я была права. У английского короля Генриха XIII была официальная должность – слуга стула, в обязанности которого входило помогать монарху в туалете и следить за состоянием его кишечника.
0: Конечно.
1: И, конечно же, да. И несмотря на специфические задачи, это была одна из самых завидных должностей. Слуги стула были самыми приближенными людьми, знали все секреты короля и часто получали рыцарские титулы и поместья. И я не знаю, мне кажется, я бы не хотела быть слугой стула у короля.
0: Вы представляете, получил рыцарские титулы, потому что за королем горшок выносил.
1: Это просто трэш.
0: Сэр, рыцарь, парам-пам-пам.
1: Рыцарь фекалий.
0: Фикало.
1: Фикало.
0: Правда ли вымысел, что пчел, они могут распознавать человеческие лица?
1: Да, это правда. Я где-то читала, это была даже научная статья, и это правда. Тут даже можешь меня не переубеждать, что это может быть неправдой.
0: Они различают визуальные паттерны и могут запоминать лица.
1: Да, да, да. Ты в моде, я знаю, не особо силен, но тем не менее, давай попробуем. Может быть, все-таки твоя интуиция тебе подскажет. И ты
0: знаешь, что я в моде не силен.
1: Вообще-то ты это постоянно говоришь.
0: Я?
1: Да.
0: Я говорю, что я далек от моды, но и не говорю, что я в ней слаб. Понимаешь? Это разные вещи.
1: Мне кажется, это одинаковые. Итак, высокие каблуки изначально были придуманы для женщин-аристократок, чтобы те не пачкали подолы длинных платьев, а грязные мостовые.
0: Это неправда. Потому что они были придуманы для мужчин.
1: Ах ты, негодник, знаешь, не удалось себя подловить. Ну да, каблуки изначально были мужской обувью, их носили персидские всадники, чтобы нога лучше фиксировалась в стремени во время стрельбы из лука. И позже европейские монархи, например, Людовик XIV, переняли их, чтобы казаться выше и величественнее.
0: Хорошо, такой вопросик. На Марсе когда-то была жидкая вода, правда ли вымысел?
1: Мне кажется, это вымысел, но скорее всего ты скажешь, что это правда.
0: Так ты уже ответь, ты отвечаешь.
1: Это вымысел, но я думаю, что это, что ты скажешь, что это правда.
0: Ну, это правда, потому что найдены следы древних русел, рек и озер. И там действительно была жидкая вода на Марсе.
1: Вот, видишь, моя интуиция меня не подвела, я ответила все-таки неправильно. Хотя хотела ответить правильно. Самый, вот еще такой вот вопрос. В 4-5 лет Моцарт начал сочинять небольшие пьесы для клавесина, свою первую полноценную симфонию номер 1.

0: один ми бесоль мажор, он написал чуть позже, в возрасте 8 лет. Тем не менее, это все равно невероятный рекорд в истории музыки, и я уже ответила сама на этот вопрос.
1: Да, это правда. Но это и так всем известный факт, то, что он начинал еще маленьким ребенком писать.
0: Да, но видишь, я не задала тебе вопрос, а сама просто вот на него ответила.
1: Хорошо. Тогда тебе вопрос. В Канаде есть закон, запрещающий пугать животных ради развлечения.
0: Я думаю, что это правда.
1: Ты уверена?
0: Я думаю, что да.
1: Вообще, если говорить по-настоящему, закон о защите животных запрещает причинять им стресс или вред без причины.
0: Ну, да, значит, это правда.
1: Да,
0: все-таки.
1: Это правда. Да. В Канаде у нас такой закон есть.
0: И это правильный закон. Первым в истории программистом была женщина, и она была дочерью знаменитого поэта Лорда Байрона. Правда или нет?
1: Да.
0: Это ты откуда знаешь? Ты же не программист.
1: Ну и что? Ну я же знаю. Я очень люблю историю.
0: Хорошо, да, это правда. Ада Лавелис написала первый алгоритм для вычислительной машины. Чарльза Бэббиджа в середине 19 века. Она предсказала, что такие машины в будущем смогут не только считать, но и создавать музыку и графику. И это, да, правда.
1: Вот, видишь, так что... Хорошо, еще один вопрос, последний. Правда или вымысел то, что человеческие волосы продолжают расти после смерти?
0: Да, это правда.
1: Вообще-то вымысел.
0: Серьезно?
1: Это иллюзия. Кожа высыхает и отступает, из-за чего волосы кажутся длиннее. На самом деле это миф.
0: Миф. Но напоследок было у тебя, а теперь напоследок у меня, потому что ты начал, да? Или я начала?
1: Ты начала.
0: Ну ладно, хорошо. Запутала сегодня всех. Ну, может быть, я тебе хотела напоследок задать вопрос.
1: Ну, хорошо, задай.
0: Задам. Виктор Гюго, чтобы не отвлекаться от написания романа «Собор Парижской Богоматери» и не выходить из дома, приказал слуге спрятать всю свою одежду, оставив себе только огромную серую шаль.
1: Ну, я думаю, это правда.
0: И да, это действительно правда. Гюго катастрофически не успевал к дедлайну, и чтобы лишить себя возможности выйти в свет и развлекаться, он заперся в комнате в одном вязаном трико и шале, буквально арестовав себя в работе над книгой.
1: Вот, вот что значит целеустремленность.
0: Вот что значит великие.
1: Да, продолжаем слушать хорошую музыку. Imani, Hey Little Sister на волнах Радио Нова.

0: Хочется напомнить, что спонсор нашей программы Bagel Plus на Shepherd & Butters. У кого аллергия на глютен, пожалуйста, безглютеновая выпечка всегда свежая и вкусная в Bagel Plus. И не только безглютеновая выпечка, есть еще бейглы, десерты и вообще много всего вкусного и интересного. Наш прямой эфир практически подошел к концу, осталось совсем немножко. Напоследок хотим вам рассказать о различных новостях со всего мира, курьезных, интересных и странных. Кулинарный блогер Цай Нань хорошо известен тем, что придумывает всевозможные необычные блюда, используя различные сложные технологии. И самым впечатляющим достижением китайского кулинара является полупрозрачный жареный цыпленок. Блюдо как будто сделано из стекла, которое больше похоже на произведение искусства. Цай Нань готов рассказать, как именно он создал такого цыпленка, но рецепт осилит не всякий кулинар. Мужчина воссоздал жареную курицу по кусочкам, начиная с костей. Он начал со смеси костного мозга, коллагена и холодного геля, который затем разложил по формочкам в форме куриных костей и дал им застыть. И вот для приготовления мяса блогер начал использовать устройство, превращающее курятину в водянистую жидкость. И затем он восстановил структуру мышечных волокон. И, наконец, стекловидное мясо и кости были помещены в другую форму, чтобы они соединились воедино. Многие люди, посмотрев на полупрозрачную курятину, заявили, что выглядит она настолько неприятно, что не стоило и мучиться с ее приготовлением. Но вот так мужчина решил выпендриться, так сказать, и создал вот такую вот странную курицу, потратил 1 000 000 времени.
1: Ставится вопрос, зачем?
0: Зачем? Да, ну, может быть, чтобы набрать просмотры. Может, обсуждается
1: может
0: сейчас
1: быть. Он. Ой. Еще одна такая новость. То, что должно было стать для туриста из Германии прекрасным отдыхом, обернулось кошмаром наяву. И турист проводил отпуск в Хургаде, это Египет, и отправился посмотреть на шоу, которое демонстрировало искусство заклинания змей. Поначалу все шло неплохо. Присмыкающиеся слушали заклинателя. Они обвивались вокруг шеи некоторых зрителей, не причиняя им вреда. Но когда одна из кобр поползла по штанине 57-летнего немца, она неожиданно вцепилась ему в ногу. И на представлении присутствовали медики, которые попытались оказать пострадавшему первую помощь. Потом его отправили в больницу, но там он вскоре скончался, несмотря на все усилия врачей. Полицейские начали расследование дела, в котором имеется масса невыясненных вопросов. Так что вот такие шоу могут привести к летальному исходу и, не знаю, что можно
0: все-таки
1: сказать.
0: Все-таки они опасные, такие шоу.
1: Будьте осторожны, если вы едете в какую-то экзотическую страну, и особенно если вы посещаете какие-то суперэкзотические шоу, особенно вот где есть ядовитые змеи.
0: Или ядовитые какие-то любые животные, это тоже очень-очень опасно.
1: Да, на сегодня у нас все. Наш пятничный эфир подходит к своему завершению. Мы желаем вам прекрасных выходных, замечательной погоды. Отдохните, наберите сил и услышимся снова в понедельник. А сейчас, Мишка, як ты кохаешь?
0: В прямом эфире была Ирина Белая и Евгений Клейменов. Всем хороших выходных.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.